0: Мировой бестселлер на Радио 100.
1: Спонсор рубрики ПАО «Челябинвестбанк».
2: Я изучил все доступные варианты ипотеки. Выгодные условия в «Челябинвестбанке». Смотрите сами. Низкая процентная ставка, удобные сроки погашения и ежемесячный платеж по силам. Рекомендую. И да, в банке все объясняют понятно, по шагам, по-человечески. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Реклама ПАО «Челябинвестбанк».
0: «Мировой бестселлер».

0: историческом центре. Новые грани свободы – это своя пешеходная улица. Квартиры в жилом комплексе «Грани». Лучший момент купить перед сдачей дома.
1: Реклама. Застройщик ООО «СЗМ ФКИХИ». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф. Не является публичной офертой. Возможно, отличие характеристик объекта от представленных в рекламе. Подробности по телефону 210-55-00.
2: «Люкс Тайм».

0: Реклама на Радио 100.
1: В Челябинской области идет набор в отряд «Барс» для защиты критически важных объектов на территории региона. Предусмотрены ежемесячные выплаты за пребывание в резерве, своевременные выплаты за участие в сборовых мероприятиях. Для вступления необходимо обратиться в военкомат по месту жительства с паспортом и военным билетом. Возраст для заключения контракта – лица, достигшие 18 лет. 11 сентября в Челябинске состоится одно из самых ожидаемых событий осени – парад моды на Кировке. Вас ждет модное дефиле под открытым небом. Организатор мероприятия – имидж-клуб «Светлана» при поддержке администрации города Челябинска. Смотрите трансляцию 11 сентября в 19:30 на телеканале «Урал-1» и повтор 12 сентября в 19:00 на телеканале ОТВ. Генеральный информационный партнер – медиахолдинг «Первый областной». Без возрастных ограничений.
2: Радиоканал «Радио 100» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Челябинской области. Регистрационный номер ЭЛ, номер ТУ 740372. Радиоканал для слушателей старше 12 лет.
0: Реклама на «Радио 100». Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Выборы депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации.
1: «Человек – это звучит гордо», – сказал Максим Горький. Советская власть подняла этот девиз на свои знамена и добилась огромных успехов. «Человек – центр всего», – сказала Компартия Китая, – и совершила грандиозный прорыв в будущее. «Человек – праве жить, а не выживать. Там, где социализм, там победы, там развитие и достойное будущее. Там человек звучит гордо».
2: За КПРФ, за социализм. Номер 8 в избирательном бюллетене.
3: Партия пенсионеров. За нормальную жизнь для всех поколений. За доступную медицину. Свое жилье без пожизненных долгов. Образование без поборов. Честную пенсию и справедливые тарифы. Мы все заслужили нормальную жизнь. Голосуйте за партию пенсионеров. Партия пенсионеров. За нормальную жизнь для всех поколений. Голосуйте за партию пенсионеров.
0: Выборы 2026.
4: Радио 100.

0: City News на радио 100.
1: Это новости региона, в студии Антона Брестцов. Здравствуйте. В День знаний Алексей Текслер посетил Южноуральский государственный технический колледж, одно из старейших и крупнейших учреждений среднего профессионального образования области. Губернатор поздравил студентов и педагогов с началом учебного года и осмотрел обновленные лаборатории и мастерские. В колледже готовят архитекторов, строителей и специалистов рабочих профессий. Здесь находится один из трех в России центров арматурно-бетонных работ. Глава региона обратил внимание на рост интереса к среднему профессиональному образованию. Сегодня 72% школьников после 9 класса уходят в колледжи и техникумы сразу за профессиями. С 1 сентября многодетные семьи Челябинска получили возможность экономить на поездках по городу. Яндекс.Такси запускает пилотный проект. Родители с тремя и более детьми получат 30% скидку на поездки по тарифам «Детский эконом», сообщил Комитет социальной политики города. Чтобы принять участие в программе, нужно подать заявление в Челябинский областной центр социальной защиты «Семья». Проект уже реализуют в соседней Уфе. Акция продлится до конца 2026 года. Национальный фестиваль «Музыкальное сердце театра» пройдет на Южном Урале в год культурной столицы. Об этом договорились генпродюсер мероприятия Дмитрий Калантаров и Министерство культуры Челябинской области. «Музыкальное сердце театра» – единственный в стране проект, который ориентирован исключительно на современный музыкальный театр. Премия поощряет создателей музыкально-драматических спектаклей, современных опер, мюзиклов и оперетт. Мероприятия пройдут не только в Челябинске, но и в Магнитогорске, Миассе и Сатке. О погоде. В Челябинске сегодня переменная облачность, преимущественно без осадков, ветер юго-западный от 2 до 7 метров в секунду. Температура воздуха днем плюс 22 градуса. Антон Брестцов, Радио 100.
0: City News на Радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: В единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Приходите на избирательные участки в удобное для вас время с 8 утра до 8 вечера 18, 19 или 20 сентября. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 0020. Твой голос – сила России.
2: Помните, вы хотели начать новую жизнь? Вставать вместе с солнцем? Ежедневно бегать? Перейти на паровые овощи? Стать более терпеливыми и ощутить безусловную любовь? Оказалось, все, что для этого нужно – завести ребенка, потому что дети меняют нас к лучшему. Узнайте о мерах поддержки семей с детьми на сайте национальныепроекты.рф. Национальные проекты России.
3: Азбука моды на Радио 100. Популяризатор моды, преподаватель стиля имидж-клуба Светлана Марина Суханова расшифрует модные коды и исторические архетипы. Слушайте каждый понедельник и четверг в 8.45 и 18.45, а также в субботу в 11.45 и 15.45. Азбука моды – ваш личный словарь и путеводитель по миру стиля. Программа для слушателей старше 12 лет.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Радіо 100.
1: А чи мені я?
0: 100 FM.
1: Why does it seem so inviting?

0: Ігровой бестселлер на Радио 100.
1: Спонсор рубрики ПАО «Челябинвестбанк».
2: Я изучил все доступные варианты ипотеки. Выгодные условия в «Челябинвестбанке». Смотрите сами. Низкая процентная ставка, удобные сроки погашения и ежемесячный платеж по силам. Рекомендую. И да, в банке все объясняют понятно, по шагам, по-человечески. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Реклама ПАО «Челябинвестбанк».
0: Мировой бестселлер.

0: «Артефакты». Совместный проект «Радио 100» и Министерства культуры Челябинской области. Для слушателей старше 12 лет.
1: С 17 по 21 сентября Челябинск в 10-й раз примет международный фестиваль кукольных спектаклей для взрослого зрителя «Соломенный жаворонок». Событие, которое раз в 2 года собирает лучшие режиссерские работы из России и из-за рубежа. Этот фестиваль – редкая возможность увидеть, как кукольное искусство говорит на языке большой драмы, оставаясь тонким, ироничным и взрослым. В юбилейной афише 18 спектаклей, где классика обретает смелое современное звучание, переосмысленное через куклу, пластику, свет и слово. 5 дней зрители ждут не только показа, но и открытое обсуждение, творческие встречи с мастерами и лекции, превращающие фестиваль в живую лабораторию идей. Организатором фестиваля традиционно является Челябинский театр кукол имени Вольховского. Фестиваль проходит при поддержке правительства Челябинской области, Министерства культуры региона и регионального отделения Союза театральных деятелей.
0: «Артефакты» – совместный проект «Радио 100» и Министерства культуры Челябинской области.
2: «Радио 100».

0: Доброе утро, дорогие друзья! Встречаем этот день вместе. С вами у микрофона Соня Дегтярева. Желаю вам отличного настроения, замечательной среды и доброго утра!
1: Осенний джаз на радио 100.

Еще раз добрым утром, дорогие друзья. С вами у микрофона Соня Дегтярева. Скажу несколько слов о погоде к этому часу. Сейчас в Челябинске 9 градусов выше нуля. В течение дня столбики термометров поднимутся до 20 градусов Цельсия. Нас сегодня с вами ожидает ясная погода, но вечером возможен дождь. Так что учитывайте, пожалуйста, это при планировании своего дня. Ну и, конечно, если вы выходите из дома, не забудьте захватить с собой отличное настроение. А если уже вышли, все равно наденьте на себя улыбку, и день точно станет чуточку лучше.

0: Реклама на Радио 100.
1: Служба по контракту в Вооруженных силах Российской Федерации. Единовременная выплата 3 миллиона рублей. Доход за первый год 6 миллионов рублей. Расширенные меры поддержки и социальные гарантии. Подробности на сайте поконтракту.рф и по телефонам 8 912 081 27 95 и 8 982 356 96 53. Присоединяйся к своим.
2: Возраст для заключения контракта – лица, достигшие 18 лет.
1: Радио 100. Музыка высшей пробы. Роскошный джаз. Расслабляющий лаунж. Стильные хиты. Слушайте на 100FM, на сайте radio100fm.ru и с помощью голосового ассистента Яндекса Алиса.
2: Для детей старше 12 лет.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь. А средства приумножения 790 94 91.

0: Мировые шедевры на Радио 100.
1: Программа для слушателей старше 12 лет.
2: Прообразом первой работы Фаберже стало яйцо из датской королевской сокровищницы. В 18 веке в Дании изготавливали ювелирные пасхальные яйца с курочкой-сюрпризом внутри. По принципу матрешки в курочке хранилась корона. Император Александр III подарил супруге Марии Федоровне, бывшей датской принцессе Дагмар, аналог работы Карла Фаберже. Этот подарок и послужил основой целой коллекции. Принимая за работу, Карл Фаберже должен был придерживаться формы яйца. Содержимое – связать с жизнью царской семьи и не допускать самоповторов. Император в нетерпении интересовался сюжетом новой работы, на что ювелир всегда отвечал: «Ваше Величество будет довольно». Всего было сделано 71 яйцо, более 50 – императорские. И каждый сюрприз – чудо в миниатюре. Самые знаменитые – это точная копия кареты коронации Николая II. Самые неожиданные – маникюрный набор и карта империи с Транссибирской магистралью. После смерти Александра III его преемник Николай II продолжил традицию отца. Теперь подарки работы Фаберже получали две венценосные дамы – супруга и мать императора. Лишь один подарок – георгиевское яйцо – Мария Федоровна смогла вывести в 1918 году, уезжая из России в Данию. В ювелирной работе использовались не только благородные металлы. В предреволюционные годы многие мастера фирмы Фаберже отправились на фронт. И в тяжелые для страны времена Александра Федоровна получила в подарок яйцо военное стальное. А в 1917-м для Марии Федоровны было изготовлено яйцо из карельской березы. Знак двуглавого орла, клеймо Фаберже, придает ювелирным яйцам художественную ценность и добавляет к рыночной стоимости дополнительные нули. Работать под Фаберже пытались многие. И в конце 20 века в Нью-Йорке даже состоялась выставка подделок. Подлинные же работы есть в коллекции 5 стран – России, Америки, Великобритании, Монако и Швейцарии. Самая большая в мире коллекция яиц сейчас находится в Санкт-Петербурге, в музее Фаберже, вторая по размерам в Оружейной палате. Еще по одному в экспозиции Эрмитажа и Минералогического музея, где находится еще 8 императорских подарков, до сих пор неизвестно.
0: Мировые шедевры на Радио 100.

0: Дорогие друзья, в Челябинске почти 8 часов утра. С вами у микрофона «Это утро» встречаю я, Соня Дегтярева. Желаю вам хорошего настроения, легкой среды, ну и, конечно, прекрасной уютной осени. Проводите ее в хорошей компании и с музыкой 100% комфорта.
1: «Люкс-тайм» на радио 100.
2: Спонсор рубрики ООО «Специализированный застройщик МФК «Ехем».
3: Новые грани города – это вид на Сосновый Бор в историческом центре. Новые грани свободы – это своя пешеходная улица. Квартиры в жилом комплексе «Грани». Лучший момент купить перед сдачей дома.
4: Реклама. Застройщик ООО «СЗМФК «Ехе». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф. Не является публичной офертой. Возможны отличия характеристик объекта от представленных в рекламе. Подробности по телефону 210-55-00.
1: «Люкс-тайм».

0: Сити Ньюс на радио 100.
1: Это новости региона, в студии Антон Образцов. Здравствуйте. Южноуральский госуниверситет первым в России запустил биометрическую экосистему для студентов. На входе в главный корпус ЮРГУ установили терминалы, подключенные к системе контроля управления доступом. С помощью биометрии можно не только попасть в учебные корпуса и общежития, но и оплатить питание, покупки в вендинговых аппаратах и зарегистрироваться на дистанционный экзамен. Также инфраструктура подходит для регистрации на мероприятия, получения библиотечных услуг или использования спортивных объектов. Запуск системы мы часть цифровой трансформации региона. В Каргаяжском округе в обновленном Доме культуры начала работу школа искусств. В деревне Акбашево для детей открыли кружки по вокалу, живописи, хореографии и актерскому мастерству. На занятия записались уже 59 человек. В обновленном Доме культуры новый зрительный зал, библиотека и уютные классы. Капитальный ремонт здания был завершен весной этого года по поручению губернатора Алексея Текслера. На мостах в Чебаркульском и Уйском округах заменили покрытие. Об этом сообщает региональный Миндортранс. В результате диагностики мостовых сооружений на некоторых объектах было обнаружено появление дефектов. Дорожные службы приступили к ликвидации недостатков. За выходные мостовики выполнили работы по замене покрытия на мостах через реки Увелька, Скородум и Кокуй. Работы проводились до позднего вечера, чтобы максимально быстро восстановить покрытие и обеспечить безопасный проезд. О погоде. В Челябинске сегодня переменная облачность, преимущественно без осадков, ветер юго-западный от 2 до 7 метров в секунду. Температура воздуха днем плюс 22 градуса. Антон Образцов, Радио 100.
0: City News на Радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: Почему все вкусное вредное?
2: Как часто нужно звонить маме, чтобы она не волновалась? Стоит ли покупать лотерейный билет?
3: Можно ли быть счастливым без денег?
4: Математика знает ответы на все вопросы. И даже на такие. Смотрите «Лабораторию Земского» на телеканале «Урал-1».
1: По субботам в 11 утра. Для лиц старше 16 лет.
5: 13 сентября в 12:00 на дальней даче в Кыштыме впервые пройдет международный Сабантуй. Гостей ждут этно-шоу Зайнедина, выступление артистов Учелинской филармонии, зрелищные соревнования по карэш, стрельба из лука, народные игры, юрточный городок, ярмарка ремесленников и национальная кухня. Особыми гостями праздника станут представители дипломатического корпуса разных стран. Вход свободный. Приезжайте всей семьей. Ждем вас на международном Сабантуе. Без возрастных ограничений. Генеральный информационный партнер – телеканал ОТВ.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: 8:15 в Челябинске. Дорогие друзья, сейчас мы с вами услышим замечательную атмосферную композицию Smooth Operator, точнее кавер на нее в исполнении Rose. Как и все остальные песни Шаде, Smooth Operator умеет создать особую атмосферу этого дня, особое настроение в том пространстве, в котором вы находитесь. Поэтому я надеюсь, что ваше утро проходит комфортно и приятно, а в компании Радио 100 она станет еще чуточку лучше. Хорошего дня, дорогие друзья.
1: Кавервилль на Радио 100.

0: Exclusive News на Радио 100.
1: Это эксклюзивные новости, программа для слушателей старше 12 лет. В этом выпуске собачьи звезды Ридли Скотта собрали 8 миллионов долларов США, и Том Холланд вошел в тройку самых кассовых актеров в истории кино. Фантастический триллер режиссера Ридли Скотта собрал всего 8 миллионов долларов в прокате. Об этом сообщает издание Variety. На производство фильма, который был выпущен Disney и студией 20 век, ушло более 80 миллионов долларов. Однако он не понравился ни критикам, ни зрителям. На Rotten Tomatoes картина получила 40% положительных отзывов. Главные роли исполняют Маргарет Коули, Джейкоб Элорди и Джош Бролин. Элорди играет одинокого выжившего в апокалипсисе, у которого остался только верный пес. За время проката фильм рискует потерять миллионы долларов, что делает его одним из самых провальных проектов Ридли Скотта. Похожая ситуация была с его фильмом «Последняя дуэль». Картина вышла в 2021 году и собрала всего 4 миллиона 700 тысяч долларов при бюджете в 100 миллионов. На первом месте по кассовым сборам оказался фильм Sony Marvel «Человек-паук. Новый день». Второе место занимает картина Кристофера Нолана «Одиссея».
0: Exclusive News.
1: Том Холланд вошел в тройку самых кассовых актеров в истории кинематографа. Об этом сообщает Yahoo Entertainment. Холланд смог обойти Криса Пратта благодаря сборам фильма «Человек-паук. Новый день», в котором он исполняет главную роль. Картина стала самой кассовой в этом году и заняла третье место по сборам за всю историю, заработав более 2 миллиардов 330 миллионов долларов в прокате. Фильм обошел даже «Титаник» и вторую часть «Аватара». Сейчас исполнитель роли Человека-паука уступает только Зое Салдане. У нее 15,5 миллиардов долларов и Скарлетт Йоханссон, у той 15 миллиардов. Холланд также стал самым молодым актером из топа 10 рейтинга. Топ-10 выглядит так: Зои Салдана, Скарлетт Йоханссон, Том Холланд, Крис Пратт, Сэмюэль Л. Джексон, Роберт Дауни-младший, Том Круз, Крис Хемсворт, Вин Дизель и Крис Эванс.
0: Exclusive News на Радио 100.

0: Дорогие друзья, продолжаем вместе погружаться в атмосферу осени, этого прекрасного, романтичного времени года, такого спокойного, уютного, наполненного теплыми вечерами, горячим какао, интересными разговорами, умными книгами. Надеюсь, что вы уже начинаете чувствовать это время года у себя в сердце. Ну а наша сезонная рубрика «Осенний джаз» точно не оставит вас равнодушными. Прямо сейчас Фрэнк Синатра, «Mood Indigo». Оставайтесь с нами на одной волне.
1: «Осенний джаз» на Радио 100.

0: «Артефакты». Совместный проект «Радио 100» и Министерства культуры Челябинской области. Для слушателей старше 12 лет.
1: С 17 по 21 сентября Челябинск вновь станет столицей кукольного театра для взрослых. Раз в два года «Соломенный жаворонок» собирает лучшие режиссерские работы из России и зарубежья. На сценах спектакли высочайшего уровня, а в залах зрители, которые умеют ценить кукольное искусство как большую драму. Фестиваль не просто событие, а профессиональная лаборатория. Здесь обмениваются идеями режиссеры, художники и актеры, рождаются новые проекты. Его цель – сохранять и развивать театральное наследие, поддерживать молодежь и создавать среду для смелых творческих экспериментов. Афиша этого года собрала спектакли по классическим произведениям, но звучат они по-новому, свежо и дерзко. «Соломенный жаворонок» поет для тех, кто ищет в театре не развлечение, а диалог. Приходите слушать, смотреть и думать.
0: «Артефакты» – совместный проект «Радио 100» и Министерства культуры Челябинской области.
2: «Радио 100».

Рик Спрингфилд «Just Gonna Sing» только что прозвучало в нашем эфире, дорогие друзья. Ну а мы продолжаем создавать для вас настроение 100% комфорта. Прямо сейчас Бонни Джеймс «It's On», сразу после Бланк энд Джонс «Someone Like You». Следующий час. Начнем с новостей от Антона Образцова. Оставайтесь с нами на одной волне.

0: World News на Радио 100.
1: Это мировые новости. В студии Антон Образцов. Здравствуйте. В России осталось восстановить всего 10% нефтеперерабатывающих заводов, поврежденных в результате атак ВСУ. Об этом заявил президент Владимир Путин, выступая перед журналистами на саммите Шанхайской организации сотрудничества. По его словам, восстановление объектов необходимо завершить при одновременном усилении их защиты. Путин отметил, что подписанный им указ о защите критической инфраструктуры направлен на объединение усилий федеральных и региональных органов власти, правоохранительных структур и Минобороны. Решение Германии закрыть генконсульство России в Бонне и Русский дом в Берлине поставило под угрозу работу генконсульства ФРГ в Петербурге и Института Гёте. Об этом заявил замглавы МИД Александр Грушко. Он также не исключил понижение уровня дипломатических отношений с Германией. Представитель МИД Мария Захарова заверила, что ответ Москвы будет жестким. Министр иностранных дел ФРГ Йохан Вадефуль заявил во вторник о закрытии генконсульства России в Бонне. Оно оставалось последним работающим в стране. После этого россиянам ужесточат контроль при въезде, также будет расторгнут договор о деятельности Русского дома в Берлине. Строительство новой железнодорожной линии, которая соединит Якутию и Магадан, начнется в России. Соглашение об этом подписали на Восточном экономическом форуме руководители двух регионов и компании «Железные дороги Якутии», сообщили правительстве республики. Стратегический объект обеспечит надежное круглогодичное транспортное сообщение между регионами, откроет доступ к новым месторождениям полезных ископаемых и кардинально изменит логистику северо-востока России, говорится в сообщении. Международная неделя народы России пройдет со 2 по 9 ноября. Об этом заявил заместитель секретаря Совета безопасности России Алексей Шевцов в ходе брифинга на полях Восточного экономического форума. Международная неделя будет включать в себя деловую программу, просветительскую, спортивные и выставочные мероприятия. Все они пройдут во всех регионах страны, но основными площадками в Москве станут Центр международной торговли, Национальный центр России. В рамках кинофорума это будут площадки Мосфильм и киностудия Горького, заключил Шевцов. Не о погоде.

0: В Челябинске сегодня переменная облачность, преимущественно без осадков, ветер юго-западный от 2 до 7 метров в секунду, воздух днем прогреется до плюс 22 градусов. Антон Образцов, Радио 100.
1: World News на Радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: Долой летнюю пыль! Только в сентябре в химчистке «Диана» скидка аж 20% на химчистку ковров и домашнего текстиля.
2: «Диана».
1: Подробности на сайте diana74.ru.
3: 11 сентября в Челябинске состоится одно из самых ожидаемых событий осени. Парад моды на Кировке. Вас ждет модное дефиле под открытым небом. Организатор мероприятия – имидж-клуб «Светлана» при поддержке администрации города Челябинска. Смотрите трансляцию 11 сентября в 19:30 на телеканале «Урал-1». И повтор 12 сентября в 19:00 на телеканале ОТВ. Генеральный информационный партнер – медиахолдинг «Первый областной». Без возрастных ограничений.
4: В Челябинской области идет набор в отряд «Барс» для защиты критически важных объектов на территории региона. Предусмотрены ежемесячные выплаты за пребывание в резерве, своевременные выплаты за участие в сборовых мероприятиях. Для вступления необходимо обратиться в военкомат по месту жительства с паспортом и военным билетом. Возраст для заключения контракта – лица, достигшие 18 лет.
5: Радио 100. Музыка высшей пробы. Роскошный джаз, расслабляющий лаунж, стильные хиты. Слушайте на 100FM, на сайте radio100fm.ru и с помощью голосового ассистента Яндекса Алиса.
6: Для детей старше 12 лет.
0: Реклама на радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Дорогие друзья, сегодня в эфире у нас прозвучит новый выпуск проекта «Артефакты». Это наш совместный проект с Министерством культуры Челябинской области. И в этих выпусках вы узнаете о 10-м международном фестивале кукольных спектаклей для взрослого зрителя «Соломин и жаворонок». Он будет проходить с 17 по 21 сентября в Челябинске. Так что, дорогие друзья, слушайте эфир, запоминайте и обязательно приходите.
1: Кавервилль на радио 100.

0: «Артефакты». Совместный проект «Радио 100» и Министерства культуры Челябинской области. Для слушателей старше 12 лет.
1: С 17 по 21 сентября Челябинск в 10-й раз встретит соломенный «Жаворонок». Единственный в России фестиваль, где куклы говорят на языке взрослой драмы. В юбилейной афише 18 спектаклей из 9 городов. Фестиваль представляет в своей афише постановки с острыми темами, новаторской формой и современной интонацией. Лауреатов определят в 5 номинациях. Лучший спектакль, режиссура, актерские работы и приз критиков. А победителей ждут статуэтки из Каслинского литья. Состав жюри – звезды театрального мира. Борис Константинов, Нияз Игламов, Яна Тумина и Светлана Рыбина. Театральные критики в течение всего фестиваля смотрят спектакли, проводят открытые обсуждения и творческие встречи.
0: «Артефакты» – совместный проект «Радио 100» и Министерства культуры Челябинской области.
2: «Радио 100».

0: Мировой бестселлер на Радио 100.
1: Спонсор рубрики ПАО «Челябинвестбанк».
2: Я изучил все доступные варианты ипотеки. Выгодные условия в «Челябинвестбанке». Смотрите сами. Низкая процентная ставка, удобные сроки погашения и ежемесячный платеж по силам. Рекомендую. И да, в банке все объясняют понятно, по шагам, по-человечески. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Реклама ПАО «Челябинвестбанк».
0: «Мировой бестселлер».

0: Exclusive News на Радио 100.
1: Это эксклюзивные новости, программа для слушателей старше 12 лет. В этом выпуске в российских кинотеатрах покажут южнокорейский блокбастер «Надежда», и Лионель Месси официально завершил карьеру в сборной Аргентины. В российских кинотеатрах покажут южнокорейский блокбастер «Надежда». С бюджетом около 70 миллиардов вон «Надежда» стала самым дорогим фильмом в истории южнокорейского кинематографа. В картине снялись звезды корейского и голливудского кино, в том числе Чон Хо Йон из сериала «Игра кальмара», Майкл Фассбендер и Алисия Викандер. Фантастический экшен-блокбастер выйдет в прокат 10 сентября. Это новый проект южнокорейского режиссера На Хон Джина, подарившего миру культовый триллеры «Преследователь» 2008 года, «Желтое море» 2010 и «Вопль» 2016. Действия фильма разворачиваются в портовом городке, жители которого внезапно сталкиваются с опасной инопланетной сущностью. Мировая премьера «Надежды» состоялась на 79-м Каннском кинофестивале, где картина стала одной из самых обсуждаемых премьер смотра. После показа лента получила восторженные отзывы международной прессы и продемонстрировала рекордные показатели зарубежных продаж для корейского кино. Права на показ были проданы более чем в 200 стран и территорий.
0: Exclusive News.
1: Лионель Месси официально завершил карьеру в сборной Аргентины. Об этом футболист сообщил на своей странице в социальных сетях. «Я хочу сообщить всем, что ухожу из сборной. Это решение причиняло и продолжает причинять мне душевную боль. Но я понимаю, что момент настал. Я отдал себя без остатка. Мне больше нечего дать», — написал он. Нападающий добавил, что продолжит поддерживать сборную, но уже в качестве болельщика. Месси также поблагодарил семью, тренеров, партнеров и фанатов. Месси выступал за сборную Аргентины 21 год, с 2005 по 2026. Этим летом футболист провел последний матч за сборную Аргентины против команды Испании. Нападающего признали лучшим игроком чемпионата мира 2026 по версии Международной федерации футбольной истории и статистики и Международной ассоциации спортивной прессы.
0: Exclusive News на Радио 100.

0: 9:39 в Челябинске, дорогие друзья, продолжаем нашу музыкальную среду. Надеюсь, что у вас прекрасное настроение, а ваш день проходит легко и приятно. Я, Соня Дегтярева, желаю вам комфортной среды, ну и, конечно же, проводить ее в приятной компании Радио 100.
1: Осенний джаз на Радио 100.

0: Выборы депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации.
1: России нужен мир. Если вы устали от происходящего, голосуйте за Андрея Талевлина, кандидата от партии «Яблоко», за прекращение огня, сохранение жизни, уважение и достоинство. Андрей Талевлин – за мир и свободу, за жизнь без страха. России нужен мир. Если вы устали от происходящего, голосуйте за Андрея Талевлина, кандидата от партии «Яблоко», за прекращение огня, сохранение жизни, уважение и достоинство. Андрей Талевлин – за мир и свободу, за жизнь без страха.
2: Я устала. Разрываюсь между домом и работой, чтобы обеспечить своим детям достойное будущее.
3: Я оставил родителей и переехал в большой город, потому что дома нет ни работы, ни перспектив.
4: Я занимаюсь бизнесом вопреки всему. Я не прошу помощи у государства. Просто не мешайте делать свое дело.
5: Я обеспечиваю порядок и безопасность в стране, а в ответ не получаю от государства обещанного.
6: Мы все это слышим и знаем, что делать. Выбери ЛДПР. Спаси Россию.
7: 5 лет назад в Госдуму пришли новые люди. Нас было 15. Достаточно, чтобы изменить многое.
8: Мы добились пересдачи ЕГЭ. Защитили микропредприятия и айтишников от роста налогов. Приняли 230 хороших законов.
7: И главное, показали, политика может быть другой. С доверием и уважением к людям.
8: Потому что люди важнее любых ограничений.
7: Люди для нас вообще прежде всего.
0: Выборы 2026.

0: хорошо. Рубрика о том, как сделать дом уютным.
1: Здравствуйте, с вами дизайнер интерьера Марина Кутепова. Сегодня я хочу поговорить об одном из самых эффектных и доступных приемов в дизайне – об акценте в интерьере. Многие боятся ярких цветов, а зря. Одна деталь, один цветовой акцент способен полностью преобразить комнату без сложных перестроек и больших вложений. Акцент притягивает внимание и задает настроение, становится точкой отсчета для всего пространства. Это может быть окрашенный откос, дверной или оконный проем, часть стены или даже потолок. Изумрудный, терракотовый, глубокий синий – главное, чтобы цвет резонировал с характером комнаты. Как же выбрать такой цвет? Самый простой способ – понаблюдать за тем, какой декор или текстиль уже куплен. Присмотреться, какие оттенки сочетаются в ковре или в картине. И смело переносить это сочетание в интерьер, ведь над ним уже поработал художник или дизайнер и создал гармонию. Но переносить цветовую гамму на архитектурные элементы важно в том же сочетании, но в другом качестве. Что это значит? Взять цвета из картины, но только более спокойные, приглушенные, чтобы не получилось слишком ярко, и не повторяться в цвете. Важно помнить, что цвет на окрашенном участке стены может либо усилить живопись, либо погасить ее. Поэтому всегда пробуйте, смотрите и проверяйте, как акцентная стена взаимодействует с декором или мебелью. Окрашенные в яркий цвет полки, откосы и дверные проемы сейчас на пике популярности. Но если вы не готовы к кардинальным переменам, начните с малого. Покрасьте небольшую часть стены или нишу. И помните, дома хорошо, когда он создан с душой.

Сэм Смит, Love Me More, только что прозвучало в эфире Радио 100. Дорогие друзья, мы с вами завершаем очередной музыкальный час. Прямо сейчас у нас Джеймс Браун прозвучит в эфире All The Way. Чуть позже Джули Лондон Мисти. А следующий час мы начнем с новостей от Антона Образцова. Оставайтесь с нами на одной волне.

are the lean years, are all the in-between years. Come what may.

0: Люкс Тайм на радио 100.
1: Спонсор рубрики ООО «Специализированный застройщик МФК ЕХЕМ».
2: Новые грани города – это вид на Сосновый Бор в историческом центре. Новые грани свободы – это своя пешеходная улица. Квартиры в жилом комплексе «Грани». Лучший момент купить перед сдачей дома.
3: Реклама. Застройщик ООО «СЗМФК ЕХЕ». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф. Не является публичной.

0: 36 десятиклассников начали обучение по специализированной программе «Юриспруденция». В торжественной линейке приняли участие прокурор Челябинской области Игорь Дангаузер и глава города Сергей Бердников. Учеников ждут углубленные занятия по истории, обществознанию, курсы по праву, социологии и криминалистике. Лекции будут читать преподаватели Южноуральского госуниверситета, сотрудники прокуратуры проведут мастер-классы и экскурсии. Синоптики Гидрометцентра России обнародовали предварительный прогноз на сентябрь. Согласно их данным, средняя месячная температура воздуха в Челябинской области окажется выше климатической нормы. В северных территориях региона превышение многолетних значений может составить более 1 градуса. Кроме того, в сентябре южноуральцев ждет сразу 2 бабьих лета. Первый ранний теплый период уже начался в конце августа, а второй, как ожидается, придет во второй половине сентября. Продолжительность таких периодов составляет обычно от 2 до 7 дней. И о погоде на сегодня. В Челябинске переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер юго-западный от 2 до 7 метров в секунду. Воздух днем прогреется до плюс 22 градусов. Антон Образцов, Радио 100.
1: City News на Радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: Долой летнюю пыль! Только в сентябре в химчистке «Диана» скидка аж 20% на химчистку ковров и домашнего текстиля.
2: «Диана».
1: Подробности на сайте diana74.ru.
3: 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Все о выборах в вашем регионе, информацию о кандидатах и дополнительных возможностях голосования – вы можете узнать с помощью цифровых сервисов на сайтах Госуслуг и ЦИК России. Подробности по телефону 8 800 200 2020. Твой голос. Сила России.
4: Мать защита, папа опыт, мама песня, папа грохот. Мама суп, а папа пицца. Мама едет, папа мчится. Мать порядок, папа цирк. Мама дом, а папа мир. Мама планы, папа случай. Мама любит, папа учит. Мама веский аргумент, папа за эксперимент. Мамой быть почетно может, но папой очень круто тоже. Все о поддержке для папы и мам на сайте национальныепроекты.рф. Национальные проекты России.
5: Служба по контракту в Вооруженных силах Российской Федерации. Единовременная выплата 3 миллиона рублей. Доход за первый год 6 миллионов рублей. Расширенные меры поддержки и социальные гарантии. Подробности на сайте по контракту.рф и по телефонам 8 912 081 27 95 и 8 982 356 96 53. Присоединяйся к своим.
6: Возраст для заключения контракта – лица, достигшие 18 лет.
7: Радиоканал «Радио 100» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Челябинской области. Регистрационный номер ЭЛ, номер ТУ 74-013-72. Радиоканал для слушателей старше 12 лет.
0: Реклама на «Радио 100» – не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Дорогие друзья, пришло время напомнить, что у нас на нашем сайте radio100fm.ru можно не только прослушать трансляцию радиоэфира, но и увидеть, какая песня сейчас играет. Кроме того, вы можете открыть наш плейлист и посмотреть, что играло в нашем эфире ранее. Обязательно пользуйтесь этой опцией, заходите на сайт radio100fm.ru, находите любимые композиции и добавляйте их в свой плейлист. Ну и, конечно же, оставайтесь с нами на одной волне, дорогие друзья.
1: Мировой бестселлер на Радио 100.

0: Exclusive News на Радио 100.
1: Это эксклюзивные новости, программа для слушателей старше 12 лет. В этом выпуске собачьи звезды Ридли Скотта собрали 8 миллионов долларов США, и Том Холланд вошел в тройку самых кассовых актеров в истории кино. Фантастический триллер режиссера Ридли Скотта собрал всего 8 миллионов долларов в прокате. Об этом сообщает издание Variety. На производство фильма, который был выпущен Disney и студией 20 век, ушло более 80 миллионов долларов. Однако он не понравился ни критикам, ни зрителям. На Rotten Tomatoes картина получила 40% положительных отзывов. Главные роли исполняют Маргарет Коули, Джейкоб Элорди и Джош Бролин. Элорди играет одинокого выжившего в апокалипсисе, у которого остался только верный пес. За время проката фильм рискует потерять миллионы долларов, что делает его одним из самых провальных проектов Ридли Скотта. Похожая ситуация была с его фильмом «Последняя дуэль». Картина вышла в 2021 году и собрала всего 4 миллиона 700 тысяч долларов при бюджете в 100 миллионов. На первом месте по кассовым сборам оказался фильм Sony Marvel «Человек-паук. Новый день». Второе место занимает картина Кристофера Нолана «Одиссея».
0: Exclusive News.
1: Том Холланд вошел в тройку самых кассовых актеров в истории кинематографа. Об этом сообщает Yahoo Entertainment. Холланд смог обойти Криса Пратта благодаря сборам фильма «Человек-паук. Новый день», в котором он исполняет главную роль. Картина стала самой кассовой в этом году и заняла третье место по сборам за всю историю, заработав более 2 миллиардов 330 миллионов долларов в прокате. Фильм обошел даже «Титаник» и вторую часть «Аватара». Сейчас исполнитель роли Человека-паука уступает только Зое Салдане. У нее 15,5 миллиардов долларов, и Скарлетт Йоханссон, у той 15 миллиардов. Холланд также стал самым молодым актером из топа 10 рейтинга. Топ-10 выглядит так: Зои Салдана, Скарлетт Йоханссон, Том Холланд, Крис Пратт, Сэмюэль Л. Джексон, Роберт Дауни-младший, Том Круз, Крис Хемсворт, Вин Дизель и Крис Эванс.
0: Exclusive News на Радио 100.

0: take it for granted. And when it happens, it's time to write your story.
1: Великолепный Марио Бионди с композицией «Love is a Temple» только что прозвучал в нашем эфире. Дорогие друзья, я напомню, что сегодня у нас вы можете услышать свежие выпуски программы «Артефакты», в которых речь пойдет о юбилейном 10-м международном фестивале кукольных спектаклей для взрослого зрителя «Соломин и жаворонок». Поэтому обязательно слушайте наш эфир, узнавайте подробности, ну и, конечно, приходите на фестиваль.
2: Осенний джаз на радио 100.

0: Выборы депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации.
1: 5 лет назад в Госдуму пришли новые люди. Нас было 15. Достаточно, чтобы изменить многое.
2: Мы добились пересдачи ЕГЭ. Защитили микропредприятия и айтишников от роста налогов. Приняли 230 хороших законов.
1: И главное, показали, политика может быть другой. С доверием и уважением к людям.
2: Потому что люди важнее любых ограничений.
1: Люди для нас вообще прежде всего.
3: Человек это звучит гордо. Максим Горький сказал эти слова с большой болью и надеждой. Люди в России страдали от бедности, несправедливости, долгов, штрафов, запретов. Сегодня на трудовой народ снова обрушились те же беды и болячки. Так не годится. КПРФ это исправит мирно и энергично. Человек должен жить, а не выживать.
4: За социализм, за КПРФ. Номер 8 в избирательном бюллетене.
0: Выборы 2026.
5: Радио 100.

0: «Артефакты». Совместный проект «Радио 100» и Министерства культуры Челябинской области. Для слушателей старше 12 лет.
1: Раз в два года Челябинск становится центром кукольного искусства для взрослых. «Соломенный жаворонок» собирает лучшие спектакли со всей страны. И это единственный в России фестиваль, где куклы говорят на языке большой драмы. В этом году хозяин фестиваля представит две премьеры. Актеры. Спектакль о провинциальных артистах дореволюционной России, чьим трудом подготовлен триумф русского театра. И «Балаганчик» – мистическая история о Пьеро и Орликине, ищущих свой вечно ускользающий идеал. «Соломенный жаворонок» поет для тех, кто умеет слушать между строк. Встречаемся на фестивале с 17 по 21 сентября.
0: «Артефакты» – совместный проект «Радио 100» и Министерства культуры Челябинской области.
2: Радио 100.

0: Кайли Минок, Red-Blooded Woman в эфире Радио Стом. Дорогие друзья, мы с вами завершаем очередной музыкальный час. Прямо сейчас услышим прекрасную композицию Those Sweet Words от Нора Джонс. Я, Соня Дегтярева, желаю вам отличного настроения, легкой среды. Пусть эта осень начнется приятно и проходит в отличной компании Радио Стом. До встречи в эфире.
1: Люкс Тайм на Радио 100.

0: новости. В студии Антон Борисцов. Здравствуйте. Президент России Владимир Путин прилетел во Владивосток для участия в Восточном экономическом форуме, передает ТАСС. В частности, 2 сентября на полях ВЭФ глава государства проведет совещание по вопросам развития Дальневосточного федерального округа. Также Путину презентуют результаты развития макрорегиона, затем в формате видеосвязи будет дан старт работе новых предприятий. 3 сентября состоится пленарное заседание, центральное событие форума. На нем вместе с Путиным выступят президент Индонезии, премьер-министр Монголии, первый вице-президент Мьянмы и вице-премьер Госсовета КНР. У президента России также запланированы двусторонние встречи с иностранными гостями. Россия ночью ударила по предприятию опытного производства безэкипажных катеров в порту Одесса. Об этом сообщили Минобороны. Кроме того, поражены 4 объекта энергетической инфраструктуры, обеспечивающие работу украинских портов в Одессе и области, и 6 резервуаров с горючим для ВСУ. Также вооруженные силы России поразили логистический центр «Чайки» в Киевской области, где хранились иностранные товары двойного назначения. 2 торговых судна под турецким флагом столкнулись у побережья Силиври в Мраморном море, после чего связь с одним из них и находившимися на борту 10 членами экипажа была потеряна. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на администрацию губернатора Стамбула. По ее данным, столкновение произошло около 3 ночи по местному времени. После аварии к месту происшествия были направлены суда береговой охраны Турции и подразделений, отвечающих за безопасность Мраморного моря и проливов, а также вертолеты. В Пекине открылся детский сад для роботов, где ученые исследуют альтернативный подход к их обучению. Оно основано на методе проб и ошибок, при котором роботы учатся на собственном опыте, а не под руководством человека. Основное внимание в центре уделяется тактильному восприятию и способности роботов к непрерывному обучению и адаптации. О погоде. В Челябинске сегодня переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер юго-западный от 2 до 7 метров в секунду. Температура воздуха днем плюс 22 градуса. Антон Образцов, Радио 100.
1: World News на Радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: Долой летнюю пыль! Только в сентябре в химчистке «Диана» скидка аж 20% на химчистку ковров и домашнего текстиля.
2: «Диана».
1: Подробности на сайте diana74.ru.
3: 13 сентября в 12:00 на дальней даче в Кыштыме впервые пройдет международный Сабантуй. Гостей ждут этно-шоу «Зенни Дина», выступление артистов Учелинской филармонии, зрелищные соревнования по карэш, стрельба из лука, народные игры, юрточный городок, ярмарка ремесленников и национальная кухня. Особыми гостями праздника станут представители дипломатического корпуса разных стран. Вход свободный. Приезжайте всей семьей. Ждем вас на международном Сабантуе. Без возрастных ограничений. Генеральный информационный партнер – телеканал ОТВ.
4: Почему утром я клянусь лечь в 10, а в полночь смотрю третье видео про енотов?
5: Почему у одних все, а у других сессия?
6: Сколько времени нормально не мыть посуду?
7: Математика знает ответы на все вопросы. И даже на такие. Смотрите «Лабораторию Земского» на телеканале «Урал-1».
8: По субботам в 11 утра. Для лиц старше 16 лет.
9: Азбука моды на Радио 100. Популяризатор моды, преподаватель стиля имидж-клуба Светлана Марина Суханова расшифрует модные коды и исторические архетипы. Слушайте каждый понедельник и четверг в 8:45 и 18:45, а также в субботу в 11:45 и 15:45. Азбука моды – ваш личный словарь и путеводитель по миру стиля.
10: Программа для слушателей старше 12 лет.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Друзья, прямо сейчас мы с вами услышим в эфире кавер на композицию «Enjoy the Silence» британской группы Depeche Mode. Это одна из самых известных композиций коллектива и самый коммерчески успешный его хит. Лирика композиции следует идее о том, что в моменты подлинной близости и удовлетворения слова становятся ненужными и даже вредными. Метафорически, фраза «words like violence break the silence» — слова, как насилие, разрушают тишину, передают агрессивный и вторгающийся характер вербального общения в личное пространство. Мартин Гор, который является основным композитором песни, говорил о том, что «Enjoy the silence» — о чувстве полного удовлетворения, когда даже слова кажутся вторжением. Дорогие друзья, вот такие глубокие смыслы были заложены в эту чудесную песню. Давайте же вместе насладимся кавером на нее.
1: Кавервилль. Кавервилль. На радио 100.

0: Мировой бестселлер на Радио 100.
1: Спонсор рубрики ПАО «Челябинвестбанк».
2: Я изучил все доступные варианты ипотеки. Выгодные условия в «Челябинвестбанке». Смотрите сами. Низкая процентная ставка, удобные сроки погашения и ежемесячный платеж по силам. Рекомендую. И да, в банке все объясняют понятно, по шагам, по-человечески. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Реклама ПАО «Челябинвестбанк».
0: «Мировой бестселлер».

0: Exclusive News на Радио 100.
1: Это эксклюзивные новости. Программа для слушателей старше 12 лет. В этом выпуске в российских кинотеатрах покажут южнокорейский блокбастер «Надежда», и Лионель Месси официально завершил карьеру в сборной Аргентины. В российских кинотеатрах покажут южнокорейский блокбастер «Надежда». С бюджетом около 70 миллиардов вон «Надежда» стала самым дорогим фильмом в истории южнокорейского кинематографа. В картине снялись звезды корейского и голливудского кино, в том числе Чон Хо Йон из сериала «Игра в кальмара», Майкл Фассбендер и Алисия Викандер. Фантастический экшен-блокбастер выйдет в прокат 10 сентября. Это новый проект южнокорейского режиссера На Хон Джина, подарившего миру культовый триллеры «Преследователь» 2008 года, «Желтое море» 2010 и «Вопль» 2016. Действия фильма разворачиваются в портовом городке, жители которого внезапно сталкиваются с опасной инопланетной сущностью. Мировая премьера «Надежды» состоялась на 79-м Каннском кинофестивале, где картина стала одной из самых обсуждаемых премьер смотра. После показа лента получила восторженные отзывы международной прессы и продемонстрировала рекордные показатели зарубежных продаж для корейского кино. Права на показ были проданы более чем в 200 стран и территорий.
0: Exclusive News.
1: Лионель Месси официально завершил карьеру в сборной Аргентины. Об этом футболист сообщил на своей странице в социальных сетях. «Я хочу сообщить всем, что ухожу из сборной. Это решение причиняло и продолжает причинять мне душевную боль. Но я понимаю, что момент настал. Я отдал себя без остатка, мне больше нечего дать», — написал он. Нападающий добавил, что продолжит поддерживать сборную, но уже в качестве болельщика. Месси также поблагодарил семью, тренеров, партнеров и фанатов. Лионель Месси выступал за сборную Аргентины 21 год, с 2005 по 2026. Этим летом футболист провел последний матч за сборную Аргентины против команды Испании. Нападающего признали лучшим игроком чемпионата мира 2026 по версии Международной федерации футбольной истории и статистики и Международной ассоциации спортивной прессы.
0: Exclusive News на Радио 100.

0: Выборы депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации.
1: Народ вправе жить, а не выживать. За социализм. За КПРФ. Номер 8 в избирательном бюллетене. За КПРФ. За социализм. Номер 8 в избирательном бюллетене.
2: Партия пенсионеров за доступную медицину, свое жилье без пожизненных долгов, образование без поборов, честную пенсию и справедливые тарифы. Голосуйте за партию пенсионеров.
0: Выборы 2026.
3: Радио 100.

Да, с очень мощной композицией «Please don't think of me» только что прозвучала в эфире «Радио Стом». Дорогие друзья, мы очень любим, когда вы о нас думаете, когда вы вспоминаете и, конечно же, когда присоединяетесь к нашему эфиру. Кстати, сделать это можно не только посредством радиоприемника, но также подключиться через умную колонку, зайти на наш сайт «Радио Стом.FM» или в группу ВКонтакте и прослушать трансляцию там тоже можно. Поэтому, дорогие друзья, мы всегда рады видеть вас на всех наших ресурсах. Оставайтесь с нами на

0: «Артефакты». Совместный проект «Радио 100» и Министерства культуры Челябинской области. Для слушателей старше 12 лет.
1: С 17 по 21 сентября в Челябинске пройдет юбилейный 10-й фестиваль кукольных спектаклей для взрослого зрителя «Соломенный жаворонок». В юбилейной афише классика, зазвучавшая по-новому. Гоголь из Костанае и Калуги, Салтыков-Щедрин из Кургана, Пушкин из Перми, Чехов из Томска, Достоевский из Красноярска и Замятин из Вологды. Режиссеры ищут параллели с сегодняшним днем, превращая кукольную сцену в пространство для серьезного разговора. Отдельная нота – спектакль по Бродскому, баллада о маленьком буксире, где поэма становится не сюжетом, а поводом для режиссерской фантазии. А петербургская лаборатория Яны Туминой привезет «Джинджик» – спектакль, рожденный из газетной заметки о дружбе человека и пингвина. На фестивале классика соседствуют с импровизацией, а привычные сюжеты обретают неожиданные формы. Фестиваль доказывает, кукольный театр способен говорить о вечном – дерзко, тонко и по-взрослому.
0: «Артефакты» – совместный проект «Радио 100» и Министерства культуры Челябинской области.
2: «Радио 100» – 100 FM.

0: Дорогие друзья, в Челябинске почти полдень. Продолжаем с вами нашу замечательную музыкальную среду. Впереди нас ждет много отличной музыки. А о том, что происходит в регионе, узнаем в начале следующего часа от Антона Образцова. Не переключайтесь.
1: Люкс Тайм на радио 100.
2: Спонсор рубрики ООО «Специализированный застройщик МФК ЕХЕ».
3: Новые грани города – это вид на Сосновый Бор в историческом центре. Новые грани свободы – это своя пешеходная улица. Квартиры в жилом комплексе «Грани». Лучший момент купить перед сдачей дома.
4: Реклама. Застройщик ООО «СЗМ ФК ЕХЕ». Проектная декларация размещена на сайте нашточкадом.рф. Не является публичной офертой. Возможны отличия характеристик объекта от представленных в рекламе. Подробности по телефону 210-55-00.
1: «Люкс Тайм».

0: City News на радио 100.
1: Это новости региона, в студии Антон Брестцов. Здравствуйте. 3 сентября в Челябинске пройдет концерт «Реквием» в память о жертвах Беслана, приуроченный ко дню солидарности в борьбе с терроризмом. Организаторы приглашают всех жителей и гостей города присоединиться к акции памяти. На сцену в городском саду имени Пушкина выйдут вокальный ансамбль Главного управления МВД России по региону «Время Че» и вокальная группа «Боевое братство». Особый гость вечера – заслуженная артистка Донецкой Народной Республики Наталья Качура. Мероприятие начнется завтра в 17 часов на открытой сцене. Концерт организован Челябинской областной общественной организации ветеранов «Боевое братство» и автономной некоммерческой организации «Альфа» при поддержке аппарата антитеррористической комиссии региона. Водителей, планирующих поездки по трассе А-310 Челябинск-Троицк, граница с Республикой Казахстан, предупреждают о временных ограничениях. 10 сентября на участке капитального ремонта дороги будут проводиться работы по переустройству линии электропередачи, сообщает Росавтодор. Движение транспорта полностью остановят в районе 54-го километра, неподалеку от поселка Борисовка в Еманжелинском округе. Ограничение будет действовать с 13 до 15 часов. Остановки не будут непрерывными, а тремя коротковременными блоками по 20 минут каждый. Челябинский пилот вошел в состав профессиональной команды по дрон-рейсингу, представляющей Россию на международной арене. Артему Манапову удалось показать хороший результат на отборочных соревнованиях по гонкам дронов, прошедших на территории курорта Эльтаун. Большую роль в подготовке спортсмена играет инфраструктура. Тренировочная площадка, оборудованная в Эльтауне, позволяет пилотам отрабатывать маневры в условиях, максимально приближенных к боевым соревновательным трассам. О погоде. В Челябинске завтра ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков, ветер юго-западный от 2 до 7 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 9 градусов, завтра днем воздух прогреется до плюс 26. Антон Брестцов, Радио 100.
0: City News на Радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: В единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы 9-го созыва. Вы можете проголосовать в любой из трех дней голосования – 18, 19 или 20 сентября. Избирательные участки будут открыты с 8 утра до 8 вечера. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
2: Если у вас товары мирового качества, пора задуматься о мировых продажах. Чтобы размещать продукцию на маркетплейсах по всему миру, воспользуйтесь цифровой платформой «Мой экспорт». Здесь вы сможете получить бесплатные консультации, помощь с организацией торговли и продвижением товаров более чем на 200 зарубежных площадках. Мировым товарам – мировые продажи. Национальные проекты России. 16+.
3: 11 сентября в Челябинске состоится одно из самых ожидаемых событий осени – парад моды на Кировке. Вас ждет модное дефиле под открытым небом. Организатор мероприятия – имидж-клуб «Светлана» при поддержке администрации города Челябинска. Смотрите трансляцию 11 сентября в 19:30 на телеканале «Урал-1» и повтор 12 сентября в 19:00 на телеканале ОТВ. Генеральный информационный партнер «Медиахолдинг Первый областной». Без возрастных ограничений.
4: Радио 100. Музыка высшей пробы. Роскошный джаз. Расслабляющий лаунж. Стильные хиты. Слушайте на 100FM, на сайте radio100fm.ru и с помощью голосового ассистента Яндекса Алиса.
5: Для детей старше 12 лет.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Крейг Дэвид, Seven Days в эфире Радио 100, дорогие друзья. Ну, а мы, конечно же, всегда рады вам все 7 дней в неделю. Спасибо огромное за то, что разделяете свои дни, иногда и ночи вместе с нами. Мы вам за это очень благодарны и стараемся сделать все, чтобы ваш музыкальный фон был комфортным. Прямо сейчас легендарный Scorpions с композицией «Still Loving You». Ну и, конечно, много отличной музыки нас с вами ждет впереди. Джордж Майкл, Риана, Крис Ботти. Оставайтесь с нами на одной волне.
1: Мировой бестселлер на Радио 100.

0: Exclusive News на Радио 100.
1: Это эксклюзивные новости, программа для слушателей старше 12 лет. В этом выпуске собачьи звезды Ридли Скотта собрали 8 миллионов долларов США, и Том Холланд вошел в тройку самых кассовых актеров в истории кино. Фантастический триллер режиссера Ридли Скотта собрал всего 8 миллионов долларов в прокате. Об этом сообщает издание Variety. На производство фильма, который был выпущен Disney и студией 20 век, ушло более 80 миллионов долларов. Однако он не понравился ни критикам, ни зрителям. На Rotten Tomatoes картина получила 40% положительных отзывов. Главные роли исполняют Маргарет Коули, Джейкоб Элорди и Джош Бролин. Элорди играет одинокого выжившего в апокалипсисе, у которого остался только верный пес. За время проката фильм рискует потерять миллионы долларов, что делает его одним из самых провальных проектов Ридли Скотта. Похожая ситуация была с его фильмом «Последняя дуэль». Картина вышла в 2021 году и собрала всего 4 миллиона 700 тысяч долларов при бюджете в 100 миллионов. На первом месте по кассовым сборам оказался фильм Sony Marvel «Человек-паук. Новый день». Второе место занимает картина Кристофера Нолана «Одиссея».
0: Exclusive News.
1: Том Холланд вошел в тройку самых кассовых актеров в истории кинематографа. Об этом сообщает Yahoo Entertainment. Холланд смог обойти Криса Пратта благодаря сборам фильма «Человек-паук. Новый день», в котором он исполняет главную роль. Картина стала самой кассовой в этом году и заняла третье место по сборам за всю историю, заработав более 2 миллиардов 330 миллионов долларов в прокате. Фильм обошел даже «Титаник» и вторую часть «Аватара». Сейчас исполнитель роли Человека-паука уступает только Зое Салдане. У нее 15,5 миллиардов долларов и Скарлетт Йоханссон, у той 15 миллиардов. Холланд также стал самым молодым актером из топа 10 рейтинга. Топ-10 выглядит так: Зои Салдана, Скарлетт Йоханссон, Том Холланд, Крис Пратт, Сэмюэль Л. Джексон, Роберт Дауни-младший, Том Круз, Крис Хемсворт, Вин Дизель и Крис Эванс.
0: Exclusive News на Радио 100.

0: Риана, тиамо, дорогие друзья, ну а мы очень любим вас и, конечно же, хорошую музыку, поэтому каждый день мы с вами встречаемся на Радио 100 и проводим время вместе. Обязательно заглядывайте к нам почаще, не только в радиоэфир, но и на наши интернет-ресурсы, в группу ВКонтакте и на сайт radio100fm.ru. Мы всегда вам очень рады. Хорошего дня, друзья, и отличного настроения.
1: Осенний джаз на Радио 100.

0: Выборы депутатов Государственной Думы Федерального собрания Российской Федерации.
1: России нужен мир. Если вы устали от происходящего, голосуйте за Оксану Боярскую, кандидата от партии «Яблоко». За прекращение огня, сохранение человеческих жизней, уважение и достоинство. Оксана Боярская за мир и свободу, за жизнь без страха. России нужен мир. Если вы устали от происходящего, голосуйте за Оксану Боярскую, кандидата от партии «Яблоко». За прекращение огня, сохранение человеческих жизней, уважение и достоинство. Оксана Боярская за мир и свободу, за жизнь без страха. Страх.
2: «Человек – это звучит гордо», – сказал Максим Горький. В этом были убеждены Ленин и Сталин, Шолохов и Жуков, Курчатов, Королёв и Гагарин. Главное, считала советская власть, служить человеку и добилась огромных успехов. Народ праве жить, а не выживать. Поддержите КПРФ, и человек вновь будет звучать гордо.
3: За социализм, за КПРФ. Номер 8 в избирательном бюллетене.
4: Медицина – это не услуга, это помощь людям, и это обязанность государства. Сильным – работу, слабым – заботу.
5: Валерий Гартунг, партия «Справедливая Россия».
4: Пенсия – это не подачка, это долг государства перед гражданином за многолетний труд. Ошибки в начислении пенсии недопустимы. Сильным – работу, слабым – заботу.
5: Валерий Гартунг, партия «Справедливая Россия».
6: Я устала. Разрываюсь между домом и работой, чтобы обеспечить своим детям достойное будущее.
7: Я оставил родителей и переехал в большой город, потому что дома нет ни работы, ни перспектив.
8: Я занимаюсь бизнесом вопреки всему. Я не прошу помощи у государства. Просто не мешайте делать свое дело.
9: Я обеспечиваю порядок и безопасность в стране, а в ответ не получаю от государства обещанного.
10: Мы все это слышим и знаем, что делать. Выбери ЛДПР. Спаси Россию.
0: Выборы 2026.
11: Радио 100.

0: «Артефакты». Совместный проект «Радио 100» и Министерства культуры Челябинской области. Для слушателей старше 12 лет.
1: С 17 по 21 сентября Челябинск в 10-й раз примет международный фестиваль кукольных спектаклей для взрослого зрителя «Соломенный жаворонок». Событие, которое раз в 2 года собирает лучшие режиссерские работы из России и из-за рубежа. Этот фестиваль – редкая возможность увидеть, как кукольное искусство говорит на языке большой драмы, оставаясь тонким, ироничным и взрослым. В юбилейной афише 18 спектаклей, где классика обретает смелое современное звучание, переосмысленное через куклу, пластику, свет и слово. 5 дней зрители ждут не только показа, но и открытое обсуждение, творческие встречи с мастерами и лекции, превращающие фестиваль в живую лабораторию идей. Организатором фестиваля традиционно является Челябинский театр кукол имени Вольховского. Фестиваль проходит при поддержке правительства Челябинской области, Министерства культуры региона и регионального отделения Союза театральных деятелей.
0: «Артефакты» – совместный проект «Радио 100» и Министерства культуры Челябинской области.
2: «Радио 100» – 100 FM.

Почти час дня в Челябинске, дорогие друзья. На этом я, Соня Дегтярева, с вами на сегодня прощаюсь. Мне с вами было, как всегда, замечательно. Надеюсь, что вам со мной тоже. Мы с вами встретимся в эфире уже завтра. Сейчас встречайте Ольгу Дееву. Ну и, конечно, впереди вас ждет много хорошей музыки, отличного вам дня, прекрасного настроения, легкой среды, ну и замечательной компании. До встречи завтра.

0: форуме. «Редкий случай, когда одномоментно меняются все три компоненты, в этом году это именно так», — сказала она журналистам. По словам Поповой, препарат эффективно формирует иммунитет, поставки начинаются во все регионы страны. Планируется вакцинировать до 60% населения для формирования иммунитета. Глава ведомства отметила, что в последние годы благодаря вакцинации ситуация с гриппом в России контролируемая и спокойная. На АЭС «Бушер» в Иран прибыла еще одна группа российских специалистов. Об этом на форуме заявил глава «Росатом» Алексей Лихачев. По его словам, общее число сотрудников из России на объекте сейчас составляет 45 человек. АЭС «Бушер» – единственная действующая атомная электростанция в Иране. Россия строит на ней 4 энергоблока. До начала американо-израильской операции против Ирана на объекте находились более 600 специалистов «Росатома». Территорию около АЭС несколько раз обстреливали. Госдума планирует усилить защиту от мошенников обменом данных между финансовыми организациями и операторами связи. Об этом в интервью ТАСС сообщил председатель Думского комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков. Он подчеркнул, что благодаря принятым мерам, включая самозапрет на кредиты и период охлаждения, удалось защитить десятки миллионов людей. В будущем, после запуска государственной информационной системы «Антифрод» и расширения обмена между операторами и банками, механизмы реагирования усилятся. Аксаков добавил, что банки предлагают гибко настраивать заморозку операторов, чтобы не создавать неудобств добросовестным клиентам. В Соцфонде России рассказали, когда поступят детские выплаты за август. 3 сентября на банковские счета перечислят единое пособие, выплату по уходу за ребенком до 1,5 лет для неработающих, ежемесячное пособие на ребенка военнослужащего по призыву, говорится в сообщении фонда МАКС. 4 сентября семьи получат выплату из средств материнского капитала, который обычно приходит 5 числа, но в сентябре эта дата выпадает на выходной. Кроме того, 8 сентября зачислят пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет работающим. Средства поступают в течение дня, уточняются в публикации. О погоде. В Челябинске завтра ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков, ветер юго-западный от 2 до 7 метров в секунду. В ночные часы 9 градусов тепла, завтра днем воздух прогреется до плюс 26 градусов. Антон Образцов, Радио 100.
1: World News на Радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: Долой летнюю пыль! Только в сентябре в химчистке «Диана» скидка аж 20% на химчистку ковров и домашнего текстиля.
2: «Диана».
1: Подробности на сайте diana74.ru.
3: В Челябинской области идет набор в отряд «Барс» для защиты критически важных объектов на территории региона. Предусмотрены ежемесячные выплаты за пребывание в резерве, своевременные выплаты за участие в сборовых мероприятиях. Для вступления необходимо обратиться в военкомат по месту жительства с паспортом и военным билетом. Возраст для заключения контракта – лица, достигшие 18 лет.
4: Радиоканал «Радио 100» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Челябинской области. Регистрационный номер ЭЛ, номер ТУ 74-013-72. Радиоканал для слушателей старше 12 лет.
0: Реклама на «Радио 100» – не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: «Артефакты». Совместный проект «Радио 100» и Министерства культуры Челябинской области. Для слушателей старше 12 лет.
1: С 17 по 21 сентября Челябинск вновь станет столицей кукольного театра для взрослых. Раз в два года «Соломенный жаворонок» собирает лучшие режиссерские работы из России и зарубежья. На сценах спектакли высочайшего уровня, а в залах зрители, которые умеют ценить кукольное искусство как большую драму. Фестиваль не просто событие, а профессиональная лаборатория. Здесь обмениваются идеями режиссеры, художники и актеры, рождаются новые проекты. Его цель – сохранять и развивать театральное наследие, поддерживать молодежь и создавать среду для смелых творческих экспериментов. Афиша этого года собрала спектакли по классическим произведениям, но звучат они по-новому, свежо и дерзко. «Соломенный жаворонок» поет для тех, кто ищет в театре не развлечение, а диалог. Приходите слушать, смотреть и думать.
0: «Артефакты» – совместный проект «Радио 100» и Министерства культуры Челябинской области.
2: «Радио 100» – 100 FM.

0: Мадонна, Love Profusion на волне 100. В Челябинске 13 часов 22 минуты. Я Оля Деева, всех приветствую. Ну что, как у вас сегодня настроение? Надеюсь, все хорошо. К нам вернулось лето практически. Погода отличная стоит в Челябинске. Солнце пригревает. Музыка на радио 100 звучит ваша любимая. Что может быть лучше? Итак, Нижа у нас будет в середине часа с композицией Mockingbird. А в рубрике «Мировой бестселлер» сейчас услышим шикарнейший дуэт. Тоже о лете песням. Демис Русос и Нэнси Бойд. «Summer Wine».
1: «Мировой бестселлер» на радио 100.
2: Спонсор рубрики ПАО «Челябинвестбанк».
3: Я изучил все доступные варианты ипотеки. Выгодные условия в Челябинвестбанке. Смотрите сами. Низкая процентная ставка, удобные сроки погашения и ежемесячный платеж по силам. Рекомендую. И да, в банке все объясняют понятно, по шагам, по-человечески. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Реклама ПАО «Челябинвестбанк».
1: «Мировой бестселлер».

0: Exclusive News на Радио 100.
1: Это эксклюзивные новости, программа для слушателей старше 12 лет в этом выпуске. Король холода из Польши провел 1,5 часа в ледяной воде и установил мировой рекорд. Мультфильм «Мия и монстры» выйдет в российский прокат 3 сентября. Дамиан Каспшик из Польши, известный как «Король холода», установил новый мировой рекорд по продолжительности пребывания под ледяной водой среди мужчин. Он продержался 1 час 29 секунд. Достижения внесли в Книгу рекордов Гиннесса. 41-летний экстремал Дамиан Каспшик обновил свой список мировых рекордов в категории выносливости, который стал для него уже 3-м по счету. Ранее спортсмен прославился тем, что в одних плавках простоял в ледяной кабине более 5 часов. Кроме того, в июле 2026 года поляк установил еще одно достижение, проведя более 2 часов полностью закопанным в снег. Каспшик признался, что погружение в ледяную воду далось ему значительно тяжелее. По его словам, в воде человеческий организм теряет огромное количество тепла именно через голову. Дополнительным стрессом стали технические неполадки с оборудованием на старте, из-за которых спортсмен полностью потерял связь со своей командой. Каспшик добавил, что доволен результатом и уже начал готовиться к следующему испытанию, которое будет связано с воздействием холода и проверкой и пределов человеческой выносливости в экстремальных условиях. Экспонента фильм поделилась трейлером анимационной комедии для всей семьи «Мия и монстры». Премьера в России состоится 3 сентября. В центре сюжета Мия, которая не очень ладит с окружающими. Девочка мечтает доказать жителям своего скучного города, что монстры существуют на самом деле, и они совсем не такие опасные, как рассказывают в сказках. Такой шанс ей представляется, когда она вместе со своим другом крысой Квентином попадает в Академию Ротвуд, где учатся только дети-монстрики. Здесь девочке придется скрывать свою человеческую природу, пока она не найдет настоящих друзей и способ раз и навсегда примирить монстров и людей.
0: Exclusive News на Радио 100.

Лорен Лузи звучит на волне 100 в Челябинске, 13 часов 41 минута. Друзья, сегодня среда, и каждую неделю у нас в эфир выходит новый выпуск рубрики «Дома хорошо». На этот раз дизайнер интерьеров Марина Кутепова расскажет нам, как можно преобразить наше жилище с помощью яркого акцента в интерьере. Можно покрасить часть стены, плинтус или даже потолок. Об этом всем услышите через несколько минут. А я хочу напомнить о том, что все выпуски этой рубрики мы выкладываем на стене в нашей группе ВКонтакте с фотопримерами, чтобы вы могли визуально представить, как это выглядит. Заходите, смотрите. Перед рубрикой Фаррелл Вильямс прямо сейчас с песней «Happy».

0: Дома хорошо. Рубрика о том, как сделать дом уютным.
1: Здравствуйте, с вами дизайнер интерьера Марина Кутепова. Сегодня я хочу поговорить об одном из самых эффектных и доступных приемов в дизайне – об акценте в интерьере. Многие боятся ярких цветов, а зря. Одна деталь, один цветовой акцент способен полностью преобразить комнату без сложных перестроек и больших вложений. Акцент притягивает внимание и задает настроение, становится точкой отсчета для всего пространства. Это может быть окрашенный откос, дверной или оконный проем, часть стены или даже потолок. Изумрудный, терракотовый, глубокий синий – главное, чтобы цвет резонировал с характером комнаты. Как же выбрать такой цвет? Самый простой способ – понаблюдать за тем, какой декор или текстиль уже куплен. Присмотреться, какие оттенки сочетаются в ковре или в картине. И смело переносить это сочетание в интерьер, ведь над ним уже поработал художник или дизайнер и создал гармонию. Но переносить цветовую гамму на архитектурные элементы важно в том же сочетании, но в другом качестве. Что это значит? Взять цвета из картины, но только более спокойные, приглушенные, чтобы не получилось слишком ярко, и не повторяться в цвете. Важно помнить, что цвет на окрашенном участке стены может либо усилить живопись, либо погасить ее. Поэтому всегда пробуйте, смотрите и проверяйте, как акцентная стена взаимодействует с декором или мебелью. Окрашенные в яркий цвет полки, откосы и дверные проемы сейчас на пике популярности. Но если вы не готовы к кардинальным переменам, начните с малого. Покрасьте небольшую часть стены или нишу. И помните, дома хорошо, когда он создан с душой.

0: Эд Ширан и Бейонсе, перфект дуэт, идеальный дуэт. Ну что, друзья, и не поспоришь. Шикарный дуэт, шикарная композиция. А в Челябинске уже почти 2 часа дня. Сейчас рубрика «Люкс Тайм» будет в нашем эфире, а в ней послушаем «Аудио Лоушен».
1: «Люкс Тайм» на радио 100.
2: Спонсор рубрики ООО «Специализированный застройщик МФК ЕХЕ».
3: Новые грани города – это вид на Сосновый Бор в историческом центре. Новые грани свободы – это своя пешеходная улица. Квартиры в жилом комплексе «Грани». Лучший момент купить перед сдачей дома.
4: Реклама. Застройщик ООО «СЗМФК ЕХЕ». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф. Не является публичной офертой. Возможны отличия характеристик объекта от представленных в рекламе. Подробности по телефону 210-55-00.
1: «Люкс Тайм».

0: City News на радио 100.
1: Это новости региона, в студии Антон Образцов. Здравствуйте. Челябинск готовится встретить финал фестиваля Челябинской области «Большая семья». 5 сентября в сквере «Сад камней» состоится торжественное завершение тура. 43 населенных пункта позади. Финальная точка фестиваля станет ярким событием в афише празднования 290-летия Челябинска, сообщает в своем канале в Максе городская администрация. Будет много конкурсов, активностей и мастер-классов.

0: и представителями молодежного совета. Это позволит школьникам примерить на себя роль таможенника и погрузиться в повседневную жизнь ведомства. В областной столице пройдут соревнования по тэквондо на спартакиаде народов России. Сильнейшие спортсмены страны встретятся на татами Дворца спорта «Юность» 15 и 16 сентября. Турнир по тэквондо станет одним из ключевых событий спортивного календаря Челябинской области. В течение 2 дней будут определены победители в 8 весовых категориях, по 4 у мужчин и женщин. Соревнования пройдут по олимпийской системе с выбыванием. Челябинская область на турнире представит 15 спортсменов. Лидером команды будет чемпионка Европы Маргарита Близнякова. О погоде. В Челябинске завтра ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер юго-западный от 2 до 7 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 9 градусов. Завтра днем потеплеет до плюс 26. Антон Образцов, Радио 100.
1: City News на Радио 100.

0: просто.
1: Долой летнюю пыль! Только в сентябре в химчистке «Диана» скидка аж 20% на химчистку ковров и домашнего текстиля.
2: «Диана».
1: Подробности на сайте diana74.ru.
3: 11 сентября в Челябинске состоится одно из самых ожидаемых событий осени. Парад моды на Кировке. Вас ждет модное дефиле под открытым небом. Организатор мероприятия – имидж-клуб «Светлана» при поддержке администрации города Челябинска. Смотрите трансляцию 11 сентября в 19:30 на телеканале «Урал-1». И повтор 12 сентября в 19:00 на телеканале ОТВ. Генеральный информационный партнер – медиахолдинг «Первый областной». Без возрастных ограничений.
4: Служба по контракту в Вооруженных силах Российской Федерации. Единовременная выплата 3 миллиона рублей. Доход за первый год 6 миллионов рублей. Расширенные меры поддержки и социальные гарантии. Подробности на сайте поконтракту.рф и по телефонам 8 912 081 27 95 и 8 982 356 96 53. Присоединяйся к своим.
5: Возраст для заключения контракта – лица, достигшие 18 лет.
6: Реклама на радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Радіо 100.
1: Autumn in New York.
0: 100 FM.
1: Why does it seem so inviting?

0: Декамадорес с композицией «Easy» звучат на Радио 100. В Челябинске 14 часов 21 минута. С вами в эфире сегодня я, Оля Деева. Ну что, друзья, очередное исследование. Спрос на предметы с символикой популярных артистов проанализировали к 80-летию со дня рождения Фредди Меркьюри. Это сделали сервис Kion Музыка и Zdeck Shopping. И оказалось, что в лидерах рокеры Линкин Парк, Металлика и Рамштайн. Начался сезонный всплеск интереса к этому жанру. При этом самой популярной композицией стал трек «Отель Калифорния» от Eagles. Самыми востребованными товарами с символикой стали футболки, худи со свитшотами, головные уборы, это кепки и шапки, а также постеры и виниловые пластинки. Ну, а теперь вернемся к нашему музыкальному плейлисту, а в нем Red Hot Chili Peppers «Road Trippin'».
1: Мировой бестселлер на Радио 100.

0: Exclusive News на Радио 100.
1: Это эксклюзивные новости. Программа для слушателей старше 12 лет. В этом выпуске. Ученые создали фиолетовую ткань, которая сохраняет прохладу лучше белого хлопка. А Мэтью Перри снимут документальный сериал. Исследователи из Китая и Австралии разработали фиолетовую ткань, которая в жару может оказаться эффективнее привычного белого хлопка. Материал отражает почти 88% солнечного излучения и во время испытаний оставался на 4 градуса Цельсия холоднее белой хлопковой ткани. Об этом сообщило издание Popular Science. Ученые решили проверить, можно ли сделать темную ткань, которая не будет превращаться в переносную батарею под солнцем. Для этого они создали материал на основе фиолетового металлоорганического каркаса и наночастиц оксида цинка. Первый компонент поглощает зеленый свет и придает ткани насыщенный фиолетовый оттенок, а второй отражает солнечное излучение и помогает отводить тепло. В эксперименте ткань целый день находилась под прямыми солнечными лучами вместе с образцами белого и фиолетового хлопка. В среднем новый материал отражал почти 88% солнечного излучения и нагревался на 4 градуса меньше белого хлопка. По сравнению с обычным фиолетовым хлопком разница составила около 6 градусов. При этом ткань сохранила практические свойства. Она казалась гибкой, устойчивой к растяжению и хорошо пропускала воздух, благодаря чему влага могла испаряться, а не скапливаться внутри. После 50 стирок материал не поменял цвет и свои свойства. Испытания на ускоренное воздействие ультрафиолета также показали, что его способность отводить тепло со временем практически не снижается. На Netflix выйдет документальный сериал об актере Мэтью Перри, пишет The Hollywood Reporter. Сериал «История Мэтью Перри» будет состоять из трех частей. Воспоминания его творческих соратников и друзей, которые его обожали, переплетаются с откровенными подробностями о его личных проблемах, отдавая дань уважения его честности и неравнодушию, говорится в описании проекта. Для ленты используют интервью Перри с сестрой актера, а также с его лучшими друзьями на всю жизнь.
0: Exclusive News на Радио 100.

0: Выборы депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации.
1: Я устала. Разрываюсь между домом и работой, чтобы обеспечить своим детям достойное будущее.
2: Я оставил родителей и переехал в большой город, потому что дома нет ни работы, ни перспектив.
3: Я занимаюсь бизнесом вопреки всему. Я не прошу помощи у государства. Просто не мешайте делать свое дело.
4: Я обеспечиваю порядок и безопасность в стране, а в ответ не получаю от государства обещанного.
5: Мы все это слышим и знаем, что делать. Выбери ЛДПР. Спаси Россию.
6: 5 лет назад в Госдуму пришли новые люди. Нас было 15. Достаточно, чтобы изменить многое.
7: Мы добились пересдачи ЕГЭ. Защитили микропредприятия и айтишников от роста налогов. Приняли 230 хороших законов.
6: И главное, показали, политика может быть другой. С доверием и уважением к людям.
7: Потому что люди важнее любых ограничений.
6: Люди для нас вообще прежде всего.
8: Медицина – это не услуга, это помощь людям, и это обязанность государства. Сильным – работу, слабым – заботу.
9: Валерий Гартунг, партия «Справедливая Россия».
8: Пенсия – это не подачка, это долг государства перед гражданином за многолетний труд. Ошибки в начислении пенсии недопустимы. Сильным – работу, слабым – заботу.
9: Валерий Гартунг, партия «Справедливая Россия».
0: Выборы 2026.
10: Радио 100.

Алиша Кис, Unthinkable, I'm ready на Радио Столб. Челябинске 14:46. Друзья, у нас сегодня весь день в эфире звучит рубрика «Артефакты». Это наш совместный проект с Министерством культуры Челябинской области, в котором мы рассказываем вам о самых важных, интересных и значимых мероприятиях, происходящих в нашем регионе. И вот на этот раз речь пойдет о международном фестивале кукольных спектаклей для взрослого зрителя «Соломенный жаворонок». Фестиваль пройдет у нас в Челябинске уже в 10-й раз, 17 по 21 сентября. Все подробности услышите и в этом часе. Из музыки Tones and Die прямо сейчас. I am free.

0: «Артефакты». Совместный проект «Радио 100» и Министерства культуры Челябинской области. Для слушателей старше 12 лет.
1: С 17 по 21 сентября Челябинск в 10-й раз встретит соломенный «Жаворонок». Единственный в России фестиваль, где куклы говорят на языке взрослой драмы. В юбилейной афише 18 спектаклей из 9 городов. Фестиваль представляет в своей афише постановки с острыми темами, новаторской формой и современной интонацией. Лауреатов определят в 5 номинациях. Лучший спектакль, режиссура, актерские работы и приз критиков, а победителей ждут статуэтки из Каслинского «Литья». Состав жюри – звезды театрального мира – Борис Константинов, Нияз Игламов, Яна Тумина и Светлана Рыбина. Театральные критики в течение всего фестиваля смотрят спектакли, проводят открытые обсуждения и творческие встречи.
0: «Артефакты» – совместный проект «Радио 100» и Министерства культуры Челябинской области.
2: «Радио 100» – 100% комфорта.

0: Timbaland и One Republic Apologize на волне 100. Завершаем очередной музыкальный час вместе с рубрикой Lux Time, а в ней Джоджо Эффект с композицией Moods.
1: Lux Time на радио 100.

0: World News на Радио 100.
1: Это мировые новости. В студии Антон Образцов. Здравствуйте. Роспотребнадзор в этом году обновил состав всех трех компонентов российской вакцины от гриппа. Об этом сообщила глава ведомства Анна Попова на Восточном экономическом форуме. Редкий случай, когда одномоментно меняются все три компонента, и в этом году это именно так, сказала она журналистам. По словам Поповой, препарат эффективно формирует иммунитет. Поставки начинаются во все регионы страны. Планируется вакцинировать до 60% населения для формирования иммунитета. Глава ведомства отметила, что в последние годы благодаря вакцинации ситуация с гриппом в России контролируемая и спокойная. Госдума планирует усилить защиту от мошенников обменом данных между финансовыми

0: перечислят единое пособие, выплату по уходу за ребенком до 1,5 лет для неработающих, ежемесячное пособие на ребенка военнослужащего по призыву, говорится в сообщении фонда МАКС. 4 сентября семьи получат выплату из средств материнского капитала, который обычно приходит 5 числа, но в сентябре эта дата выпадает на выходной. Кроме того, 8 сентября зачислится пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет работающим. Средства поступают в течение дня, уточняются в публикации. Международная неделя народы России пройдет со 2 по 9 ноября. Об этом заявил заместитель секретаря Совета безопасности России Алексей Шевцов в ходе брифинга на полях Восточного экономического форума. Международная неделя будет включать в себя деловую программу, просветительскую, спортивные и выставочные мероприятия. Все они пройдут во всех регионах страны, но основными площадками в Москве станут Центр международной торговли, Национальный центр России. В рамках кинофорума это будут площадки Мосфильма, киностудия Горького, заключил Шевцов. О погоде. В Челябинске завтра ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков, ветер юго-западный от 2 до 7 метров в секунду. В ночные часы 9 градусов тепла, завтра днем воздух прогреется до плюс 26 градусов. Антон Образцов, Радио 100.
1: World News на Радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: Долой летнюю пыль! Только в сентябре в химчистке «Диана» скидка аж 20% на химчистку ковров и домашнего текстиля.
2: «Диана».
1: Подробности на сайте diana74.ru.
3: 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, региональные и местные выборы. Голосуйте на любом удобном избирательном участке в пределах вашего избирательного округа. С 3 августа по 14 сентября подайте заявление в МФЦ, на портале госуслуг или в территориальной избирательной комиссии, а с 9 сентября в участковой избирательной комиссии. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
4: Почему все вкусное – вредное?
5: Как часто нужно звонить маме, чтобы она не волновалась? Стоит ли покупать лотерейный билет?
6: Можно ли быть счастливым без денег?
7: Математика знает ответы на все вопросы. И даже на такие. Смотрите «Лабораторию Земского» на телеканале «Урал-1».
8: По субботам в 11 утра. Для лиц старше 16 лет.
9: 13 сентября в 12:00 на дальней даче в Кыштыме впервые пройдет международный сабантуй. Гостей ждут этно-шоу «Зайнедина», выступление артистов Учелинской филармонии, зрелищные соревнования по карэш, стрельба из лука, народные игры, юрточный городок, ярмарка ремесленников и национальная кухня. Особыми гостями праздника станут представители дипломатического корпуса разных стран. Вход свободный. Приезжайте всей семьей. Ждем вас на международном сабантуе. Без возрастных ограничений. Генеральный информационный партнер – телеканал ОТВ.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Милен Фармер звучит на волне 100. Продолжаем слушать музыку высшей пробы. Ну а я, Оля Деева, развлекаю вас музыкальными новостями. Названа дата фильма концерта «Джордж Майкл. The Faith Tour». В описании говорится, что новый концертный фильм, созданный из заново обнаруженных, ранее не публиковавшихся и не слышанных 35-миллиметровых кадров выступления Джорджа Майкла в 1988 году, когда он был на пике своей творческой силы во время рекордного тура «Faith». Концертную часть будет предварять оригинальный короткометражный документальный фильм Мэри Маккартни, в котором используются недавно обнаруженные аудио- и видеоматериалы. В мировой прокат «Джордж Майкл. The Faith Tour» выйдет 4 ноября. Мы вернемся к нашему музыкальному плейлисту. В мировом бестселлере услышим группу R.E.M. «Everybody Hurts», а в кавервилле сейчас Карен Суза «Can't Help Fallen in Love».
1: Кавервилл. Кавервилл. На радио 100.

0: Цифровой бестселлер на Радио 100.
1: Спонсор рубрики ПАО «Челябинвестбанк».
2: Я изучил все доступные варианты ипотеки. Выгодные условия в «Челябинвестбанке». Смотрите сами. Низкая процентная ставка, удобные сроки погашения и ежемесячный платеж по силам. Рекомендую. И да, в банке все объясняют понятно, по шагам, по-человечески. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Реклама ПАО «Челябинвестбанк».
0: Мировой бестселлер.

0: Exclusive News на Радио 100.
1: Это эксклюзивные новости, программа для слушателей старше 12 лет в этом выпуске. Мазерати с Аль Пачино и Энтони Хопкинсом выйдет в России 3 декабря. Появился трейлер новой адаптации «Отверженных». 3 декабря кинокомпания «Национальная медиагруппа Кинопрокат» совместно с Art Pictures Distribution выпустит в российский прокат «Байопик Мазерати». Режиссер ленты Бобби Мореско. Роли исполнили Аль Пачино, Энтони Хопкинс, Джессика Альба, Энди Гарсия и другие. В центре сюжета история шести братьев Мазерати – Альфьери, Биндо, Карло, Эторе, Эрнесто и Марио. В 1914 году в небольшом гараже в Болонье они основали компанию «Мазерати», которая стала одним из самых узнаваемых и роскошных брендов в автоспорте. Фильм расскажет о триумфах и трагедиях, соперничестве и изобретательности создателей бренда, стремившихся воплотить наследие, которое переживет их. «Отверженные» по роману Виктора Гюго выйдут в российский прокат 4 ноября. Дистрибьютором выступает «Экспонента». Фильм снял Фред Кавайе. В отличие от знаменитого мюзикла и его оскароносной экранизации 2012 года, в этой картине актеры не будут петь. Бюджет фильма превышает 40 миллионов долларов, и это одна из самых дорогих франкоязычных постановок в истории. The Hollywood Reporter называет проект попыткой Франции вернуть себе текст Гюго после десятилетий, в течение которых он ассоциировался с бродвейским мюзиклом и его экранизацией с Хью Джекманом, Расселом Кроу и Энн Хэтэуэй. Кавайе опирался не на них, а на оригинальный роман и сделал акцент на историческом реализме и приключенческой составляющей.
0: Exclusive News на Радио 100.

0: Нель Фуртадо и Хуанес звучат на радио Стол. Челябинске 15:36. Продолжаем нашу музыкальную среду. Я Авдеева желаю всем отличного настроения, приятного дня. Пусть все проходит легко, дела все спорятся у вас, все, что задумали, осуществляется. Ну, конечно, желаю, чтобы вы оставались на волне Стол подольше. Пусть музыка украшает этот ваш день. Будем слушать рубрику «Осенний джаз», в которой шикарнейший дуэт прозвучит. Олег Акуратов и Игорь Бутман. Композиция называется «How do you keep the music playing?»
1: «Осенний джаз» на Радио 100.

0: Выборы депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации.
1: 5 лет назад в Госдуму пришли новые люди. Нас было 15. Достаточно, чтобы изменить многое.
2: Мы добились пересдачи ЕГЭ. Защитили микропредприятия и айтишников от роста налогов. Приняли 230 хороших законов.
1: И главное, показали, политика может быть другой. С доверием и уважением к людям.
2: Потому что люди важнее любых ограничений.
1: Люди для нас вообще прежде всего.
3: Медицина – это не услуга. Это помощь людям. И это обязанность государства. Сильным работу, слабым заботу.
4: Валерий Гартунг, партия «Справедливая Россия».
3: Пенсия – это не подачка, это долг государства перед гражданином за многолетний труд. Ошибки в начислении пенсии недопустимы. Сильным работу, слабым заботу.
4: Валерий Гартунг, партия «Справедливая Россия».
3: Медицина – это не услуга, это помощь людям, и это обязанность государства. Сильным работу, слабым заботу.
4: Валерий Гартунг, партия «Справедливая Россия».
3: Пенсия – это не подачка. Это долг государства перед гражданином за многолетний труд. Ошибки в начислении пенсии недопустимы. Сильным работу, слабым заботу.
4: Валерий Гартунг, партия «Справедливая Россия».
3: Медицина – это не услуга. Это помощь людям. И это обязанность государства. Сильным работу, слабым заботу.
4: Валерий Гартунг, партия «Справедливая Россия».
3: Пенсия – это не подачка. Это долг государства перед гражданином за многолетний труд. Ошибки в начислении пенсии недопустимы. Сильным работу, слабым заботу.
4: Валерий Гартунг, партия «Справедливая Россия».
0: Выборы 2026.
5: Радио 100.

0: «Артефакты». Совместный проект «Радио 100» и Министерство культуры Челябинской области. Для слушателей старше 12 лет. Раз в два года Челябинск становится центром кукольного искусства для взрослых. «Соломенный жаворонок» собирает лучшие спектакли со всей страны. И это единственный в России фестиваль, где куклы говорят на языке большой драмы. В этом году хозяин фестиваля представит две премьеры. «Актеры» – спектакль о провинциальных артистах дореволюционной России, чьим трудом подготовлен триумф русского театра. И «Балаганчик» – мистическая история о Пьеро и Орликине, ищущих свой вечно ускользающий идеал. «Соломенный жаворонок» поет для тех, кто умеет слушать между строк. Встречаемся на фестивале с 17 по 21 сентября. «Артефакты» – совместный проект «Радио 100» и Министерства культуры Челябинской области.
1: Радио 100. Радио 100. 100% комфорта.

0: Майкл Бубле, To Be Loved на радио Стоун. Почти 4 часа дня в южнорайской столице. Сейчас рубрика Люкс Тайм, а в ней неподражаемая Арета Франклин с композицией Willing to Forgive будет звучать.
1: Люкс Тайм на радио Сто.
2: Спонсор рубрики ООО «Специализированный застройщик МФК ЕХЕ».
3: Новые грани города – это вид на Сосновый Бор в историческом центре. Новые грани свободы – это своя пешеходная улица. Квартиры в жилом комплексе «Грани». Лучший момент купить перед сдачей дома.
4: Реклама. Застройщик ООО «СЗМФК ЕХЕ». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф. Не является публичной офертой. Возможны отличия характеристик объекта от представленных в рекламе. Подробности по телефону 210-55-00.
1: Люкс

0: City News на радио 100.
1: Это региональные новости в студии Елена Трубникова. Здравствуйте. В Челябинске с 17 по 19 сентября в ТРК «Таганай» пройдет всероссийский книжный фестиваль «Рыжий фест». Участниками станут более 30 авторов и культурных деятелей из разных городов России, включая Москву, Петербург, Екатеринбург, Новосибирск, Донецк и Челябинск. Среди гостей Анна Матвеева, Ислам Ханипаев, Евгений Гаглоев, Екатерина Соболь, Сергей Золотарев, Борис Кутенков, Ганна Шевченко и другие. Наш регион представит ряд авторов. На фестиваль приедут 67 издательств. Список участников будет пополняться. Челябинский театр оперы и балета имени Глинки с 11 по 13 сентября отправится на гастроли в Сочи, где выступит в концертном центре «Сириус». В программе концерт к 120-летию Шостаковича с пианистом Тимофеем Долей и балет «Дон Кихот». 6 сентября в Челябинске артисты дадут благотворительный концерт для ветеранов и людей с ограниченными возможностями зрения. Билеты будут распространять через Всероссийское общество слепых, общество инвалидов и советы ветеранов. Это подарок 70-летию театра, сообщил директор Владимир Досаев. Новый сезон в Челябинске откроется 17 сентября оперой «Князь Игорь». Шестой день чемпионата России по боксу в Саранске принес первую сенсацию. Златоустовец Иван Добрынин в дебютном взрослом турнире пробился в полуфинал, нокаутировав Аршака Тавмасяна и победив Умара Асмаева и Евгения Банникова со счетом 5-0. Он гарантировал себе минимум бронзу. Еще два боксера Челябинской области Эдмонд Худанян и Андрей Пегливанян также вышли в полуфинал. 9 южноуральцев завершили выступление. Полуфиналы пройдут 3 сентября, финал 4-го. И о погоде. В ближайшие сутки в Челябинске ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер юго-западный от 2 до 7 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 9 градусов, завтра днем до плюс 26. Елена Трубникова, Радио 100.
0: City News на Радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: Долой летнюю пыль! Только в сентябре в химчистке «Диана» скидка аж 20% на химчистку ковров и домашнего текстиля.
2: «Диана».
1: Подробности на сайте diana74.ru.
3: Служба по контракту в Вооруженных силах Российской Федерации. Единовременная выплата 3 миллиона рублей. Доход за первый год 6 миллионов рублей. Расширенные меры поддержки и социальные гарантии. Подробности на сайте поконтракту.рф и по телефонам 8 912 081 27 95 и 8 982 356 96 53. Присоединяйся к своим.
4: Возраст для заключения контракта – лица, достигшие 18 лет.
5: Азбука моды на Радио 100. Популяризатор моды, преподаватель стиля имидж-клуба Светлана Марина Суханова расшифрует модные коды и исторические архетипы. Слушайте каждый понедельник и четверг в 8.45 и 18.45, а также в субботу в 11.45 и 15.45. Азбука моды – ваш личный словарь и путеводитель по миру стиля.
6: Программа для слушателей старше 12 лет.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Сара Джеймс. Композиция «Salty» звучит на радио 100 в Челябинске 16 часов и 15 минут. Друзья, новости о Майли Сайрус. Она сменила сценическое имя на Майли и готовится выпустить новый альбом. Он выйдет 18 сентября. Всего через год с небольшим после ее предыдущего лонгплея. Тот назывался «Something Beautiful». Как говорит сама Майли Сайрус, в новой пластинке есть мощь и уязвимость, нежность и сила, сердце полное любви, душевная боль и все оттенки жизни между ними. Что будем ждать? Майли Сайрус звучит на радио 100. Уверена, что и новые композиции у нас тоже появятся. Ну а пока слушаем в мировом бестселлере Стиви Вандера «I just called to say I love you». А в рубрике «Кавервиль» сейчас Итуана «Kind of Magic».
1: Кавервиль на радио 100.

0: za. Pra-pum-t-pa-pum-dum.
1: Мировой бестселлер на радио 100.

0: Exclusive News на Радио 100.
1: Это эксклюзивные новости. Программа для слушателей старше 12 лет в этом выпуске. Ученые создали фиолетовую ткань, которая сохраняет прохладу лучше белого хлопка. А Мэтью Перри снимут документальный сериал. Исследователи из Китая и Австралии разработали фиолетовую ткань, которая в жару может оказаться эффективнее привычного белого хлопка. Материал отражает почти 88% солнечного излучения и во время испытаний оставался на 4 градуса Цельсия холоднее белой хлопковой ткани. Об этом сообщило издание Popular Science. Ученые решили проверить, можно ли сделать темную ткань, которая не будет превращаться в переносную батарею под солнцем. Для этого они создали материал на основе фиолетового металлоорганического каркаса и наночастиц оксида цинка. Первый компонент поглощает зеленый свет и придает ткани насыщенный фиолетовый оттенок, а второй отражает солнечное излучение и помогает отводить тепло. В эксперименте ткань целый день находилась под прямыми солнечными лучами вместе с образцами белого и фиолетового хлопка. В среднем новый материал отражал почти 88% солнечного излучения и нагревался на 4 градуса меньше белого хлопка. По сравнению с обычным фиолетовым хлопком разница составила около 6 градусов. При этом ткань сохранила практические свойства. Она казалась гибкой, устойчивой к растяжению и хорошо пропускала воздух, благодаря чему влага могла испаряться, а не скапливаться внутри. После 50 стирок материал не поменял цвет и свои свойства. Испытания на ускоренное воздействие ультрафиолета также показали, что его способность отводить тепло со временем практически не снижается. На Netflix выйдет документальный сериал об актере Мэтью Перри, пишет The Hollywood Reporter. Сериал «История Мэтью Перри» будет состоять из трех частей. Воспоминания его творческих соратников и друзей, которые его обожали, переплетаются с откровенными подробностями о его личных проблемах, отдавая дань уважения его честности и неравнодушию, говорится в описании проекта. Для ленты используют интервью Перри с сестрой актера, а также с его лучшими друзьями на всю жизнь.
0: Exclusive News на Радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: Мать защита, папа опыт, мама песня, папа грохот. Мама суп, а папа пицца. Мама едет, папа мчится. Мать порядок, папа цирк. Мама дом, а папа мир. Мама планы, папа случай. Мама любит, папа учит. Мама веский аргумент. Папа за эксперимент. Мамой быть почетно может, но папой очень круто тоже. Все о поддержке для папы и мам на сайте национальныепроекты.рф. Национальные проекты России!
2: В Челябинской области идет набор в отряд «Барс» для защиты критически важных объектов на территории региона. Предусмотрены ежемесячные выплаты за пребывание в резерве, своевременные выплаты за участие в сборовых мероприятиях. Для вступления необходимо обратиться в военкомат по месту жительства с паспортом и военным билетом. Возраст для заключения контракта – лица, достигшие 18 лет.
3: Радиоканал «Радио 100» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Челябинской области. Регистрационный номер ЭЛ, номер ТУ 74-013-72. Радиоканал для слушателей старше 12 лет.
0: Реклама на «Радио 100». Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

Daft Punk и Pharrell Williams Get Lucky на радио Стоп. Челябинске 16:46. Ну что, друзья, сегодня в рубрике «Артефакты» мы рассказываем вам о международном фестивале кукольных спектаклей для взрослого зрителя. Фестиваль называется «Соломенный жаворонок». Будет проходить в Челябинске с 17 по 21 сентября. Это единственный фестиваль, где куклы говорят на языке взрослой драмы, друзья. Звучит интересно, не менее интересным будет очередной выпуск рубрики про это мероприятие, которое очень скоро прозвучит у нас в эфире. Но прежде Лану Дель Рей послушаем.

0: тебе.
1: Артефакты. Совместный проект «Радио 100» и Министерства культуры Челябинской области. Для слушателей старше 12 лет.
2: С 17 по 21 сентября в Челябинске пройдет юбилейный 10-й фестиваль кукольных спектаклей для взрослого зрителя «Соломенный жаворонок». В юбилейной афише классика, зазвучавшая по-новому. Гоголь из Костанае и Калуги, Салтыков-Щедрин из Кургана, Пушкин из Перми, Чехов из Томска, Достоевский из Красноярска и Замятин из Вологды. Режиссеры ищут параллели с сегодняшним днем, превращая кукольную сцену в пространство для серьезного разговора. Отдельная нота – спектакль по Бродскому, баллада о маленьком буксире, где поэма становится не сюжетом, а поводом для режиссерской фантазии. А петербургская лаборатория Яны Туминой привезет «Джинджик» – спектакль, рожденный из газетной заметки о дружбе человека и пингвина. На фестивале классика соседствуют с импровизацией, а привычные сюжеты обретают неожиданные формы. Фестиваль доказывает, кукольный театр способен говорить о вечном – дерзко, тонко и по-взрослому.
1: Артефакты. Совместный проект «Радио 100» и Министерства культуры Челябинской области.
0: Радио 100. Радио 100. 100% комфорта.

0: Дюран-Дюран, Calm and Down на радио Storm. Челябинске почти 5 вечера. Далее рубрика «Люкс Тайм», а в ней дуэт у нас будет звучать. Джордж Майкл и Астро Джильберта. Композиция под названием «Дисафинада». Следующий час начнем с новостей. Узнайте о происходящем в мире.
1: «Люкс Тайм» на радио 100.

0: World News на Радио 100.
1: Это мировые новости, в студии Елена Трубникова. Здравствуйте. Таганский суд Москвы оштрафовал мессенджер Telegram на 11,5 миллионов рублей за 3 публикации запрещенной информации. Нарушения касались недостоверных данных, в том числе о действиях армии России. Совокупные долги мессенджера по неоплаченным штрафам превысили 38 миллионов рублей. Также суд оштрафовал Google на 7,5 миллионов рублей за 2 публикации, Pinterest на 7 миллионов, а Apple на 3,5 миллиона рублей. В Кабмине заявили об усилении работы по обеспечению безопасности нефтеперерабатывающих заводов за последние месяцы с учетом участившихся атак ВСУ. По словам вице-премьера Александра Новака, бизнес взаимодействует с Минобороны и Росгвардией. Нефтяные компании выделяют средства на защиту заводов. Новак отметил, что российские НПЗ сейчас защищены лучше, чем в Арабских Эмиратах. Власти также сдвинули летние ремонты заводов на более поздние сроки для роста производства. Случаев перевода энергообъектов на внешнее управление из-за необеспечения безопасности пока нет. На Восточно-экономическом форуме подписали соглашение о стратегическом партнерстве между правительством Якутии, Сбербанком и студией «Союзмультфильм». Проект предполагает создание в регионе школы анимации для детей, молодежи и профильных специалистов. Местные художники, сценаристы и дизайнеры смогут участвовать в мультимедийных и цифровых проектах студии. Это создаст новые профессиональные траектории и поможет удержать таланты. Стороны также договорились интегрировать образы «Союзмультфильма» в мастер-планы и дизайн коды территории республики. Авито с 1 сентября начал в тестовом режиме принимать цифровой рубль наравне с другими способами оплаты. Об этом сообщили в пресс-службе компании. Внедрение цифрового рубля станет еще одной возможностью безопасной и удобной оплаты. Кроме того, с сентября через Авито кошелек можно расплачиваться за покупки по системе быстрых платежей, как онлайн, так и в магазинах, на заправках и в других торговых точках. И о погоде. В ближайшие сутки в Челябинске ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер юго-западный от 2 до 7 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 9 градусов, завтра днем до плюс 26. Елена Трубникова, Радио 100.
0: World News на Радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, региональные и местные выборы. У вас есть возможность проголосовать на избирательном участке или воспользоваться дистанционным электронным голосованием. До 14 сентября включительно подайте заявление в личном кабинете на портале госуслуг для включения в список участников дистанционного электронного голосования. Голосуйте с 18 по 20 сентября на портале выборы.gov.ru. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
2: 13 сентября в 12:00 на дальней даче в Кыштыме впервые пройдет международный Сабантуй. Гостей ждут этно-шоу Зайнедина, выступление артистов Учелинской филармонии, зрелищные соревнования по кареш, стрельба.

0: Из лука, народные игры, юрточный городок, ярмарка ремесленников и национальная кухня. Особыми гостями праздника станут представители дипломатического корпуса разных стран. Вход свободный. Приезжайте всей семьей. Ждем вас на международном Сабантуе. Без возрастных ограничений. Генеральный информационный партнер – телеканал ОТВ.
1: Почему утром я клянусь лечь в 10, а в полночь смотрю третье видео про енотов?
2: Почему у одних все, а у других сессия?
3: Сколько времени нормально не мыть посуду?
4: Математика знает ответы на все вопросы. И даже на такие. Смотрите «Лабораторию Земского» на телеканале «Урал-1».
1: По субботам в 11 утра. Для лиц старше 16 лет.
5: Реклама на радио 100. Не роскошь. А средства приумножения 790-94-91.

0: «Артефакты». Совместный проект «Радио 100» и Министерства культуры Челябинской области. Для слушателей старше 12 лет.
1: С 17 по 21 сентября Челябинск в 10-й раз примет международный фестиваль кукольных спектаклей для взрослого зрителя «Соломенный жаворонок». Событие, которое раз в 2 года собирает лучшие режиссерские работы из России и из-за рубежа. Этот фестиваль – редкая возможность увидеть, как кукольное искусство говорит на языке большой драмы, оставаясь тонким, ироничным и взрослым. В юбилейной афише 18 спектаклей, где классика обретает смелое современное звучание, переосмысленное через куклу, пластику, свет и слово. 5 дней зрители ждут не только показа, но и открытое обсуждение, творческие встречи с мастерами и лекции, превращающие фестиваль в живую лабораторию идей. Организатором фестиваля традиционно является Челябинский театр кукол имени Вольховского. Фестиваль проходит при поддержке правительства Челябинской области, Министерства культуры региона и регионального отделения Союза театральных деятелей.
0: «Артефакты» – совместный проект «Радио 100» и Министерства культуры Челябинской области. Вы слушаете «Радио 100».

0: Teddy Swims, Dancing with your Ghost на Радио 100. Челябинске 17:22. Продолжаем наш музыкальный эфир. Друзья, с вами сегодня я, Оля Деева. Надеюсь, получается у меня создать нужную музыкальную атмосферу. Надеюсь, что те композиции, которые звучат в нашем плейлисте, вам действительно по душе. И в целом радиостанция создает приятный фон. Продолжим это делать. Сейчас рубрика «Мировой бестселлер» у нас, а в ней Луи Армстронга услышим. Песня шикарнейшая про наш удивительный, красивый мир, она так и называется «What a Wonderful World».
1: Мировой бестселлер на Радио 100.
2: Спонсор рубрики ПАО «Челябинвестбанк».
3: Я изучил все доступные варианты ипотеки. Выгодные условия в «Челябинвестбанке». Смотрите сами. Низкая процентная ставка, удобные сроки погашения и ежемесячный платеж по силам. Рекомендую. И да, в банке все объясняют понятно, по шагам, по-человечески. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Реклама ПАО «Челябинвестбанк».
1: Мировой бестселлер.

0: Exclusive News на Радио 100.
1: Это эксклюзивные новости, программа для слушателей старше 12 лет в этом выпуске. Мазерати с Аль Пачино и Энтони Хопкинсом выйдет в России 3 декабря. Появился трейлер новой адаптации «Отверженных». 3 декабря кинокомпания «Национальная медиагруппа Кинопрокат» совместно с Art Pictures Distribution выпустит в российский прокат «Байопик Мазерати». Режиссер ленты Бобби Мореско. Роли исполнили Аль Пачино, Энтони Хопкинс, Джессика Альба, Энди Гарсия и другие. В центре сюжета история шести братьев Мазерати – Альфьери, Биндо, Карло, Эторо, Эрнесто и Марио. В 1914 году в небольшом гараже в Болонье они основали компанию «Мазерати», которая стала одним из самых узнаваемых и роскошных брендов в автоспорте. Фильм расскажет о триумфах и трагедиях, соперничестве и изобретательности создателей бренда, стремившихся воплотить наследие, которое переживет их. «Отверженные» по роману Виктора Гюго выйдут в российский прокат 4 ноября. Дистрибьютором выступает «Экспонента». Фильм снял Фред Кавайе. В отличие от знаменитого мюзикла и его оскароносной экранизации 2012 года, в этой картине актеры не будут петь. Бюджет фильма превышает 40 миллионов долларов, и это одна из самых дорогих франкоязычных постановок в истории. The Hollywood Reporter называет проект попыткой Франции вернуть себе текст Гюго после десятилетий, в течение которых он ассоциировался с бродвейским мюзиклом и его экранизацией с Хью Джекманом, Расселом Кроу и Энн Хэтэуэй. Кавайе опирался не на них, а на оригинальный роман и сделал акцент на историческом реализме и приключенческой составляющей.
0: Exclusive News на Радио 100.

Джулі Лондон, «The more I see you» – это была рубрика «Осенний джаз» на волне 100. Челябинске 17.37. Друзья, напоминаю, что сегодня у нас звучит новый выпуск рубрики «Дома хорошо». В этой рубрике мы рассказываем, как сделать наши квартиры и дома еще красивее и уютнее. В этом нам помогает дизайнер интерьера Марина Кутепова. И на этой неделе она расскажет нам о том, как можно сделать яркий, красивый и необычный акцент в интерьере. Об этом услышите через несколько минут. Хочу напомнить также, что все выпуски рубрики у нас хранятся в группе ВКонтакте в разделе «Подкасты» и «На стене». Особенно «На стене» рекомендую посмотреть. Там есть еще и фотопримеры. Ну а пока музыка у нас продолжает звучать. Энни Ленокс прямо сейчас. «No more I love yous».

0: Реклама на Радио 100.
1: Долой летнюю пыль! Только в сентябре в химчистке «Диана» скидка аж 20% на химчистку ковров и домашнего текстиля.
2: «Диана».
1: Подробности на сайте diana74.ru.
3: Если у вас товары мирового качества, пора задуматься о мировых продажах. Чтобы размещать продукцию на маркетплейсах по всему миру, воспользуйтесь цифровой платформой «Мой экспорт». Здесь вы сможете получить бесплатные консультации, помощь с организацией торговли и продвижением товаров более чем на 200 зарубежных площадках. Мировым товарам – мировые продажи. Национальные проекты России. 16+.
4: 11 сентября в Челябинске состоится одно из самых ожидаемых событий осени – парад моды на Кировке. Вас ждет модное дефиле под открытым небом. Организатор мероприятия – имидж-клуб «Светлана» при поддержке администрации города Челябинска. Смотрите трансляцию 11 сентября в 19:30 на телеканале «Урал-1». И повтор 12 сентября в 19:00 на телеканале ОТВ. Генеральный информационный партнер – медиахолдинг «Первый областной». Без возрастных ограничений.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: дома хорошо. Рубрика о том, как сделать дом уютным.
1: Здравствуйте! С вами дизайнер интерьера Марина Кутепова. Сегодня я хочу поговорить об одном из самых эффектных и доступных приемов в дизайне – об акценте в интерьере. Многие боятся ярких цветов, а зря. Одна деталь, один цветовой акцент способен полностью преобразить комнату без сложных перестроек и больших вложений. Акцент притягивает внимание и задает настроение, становится точкой отсчета для всего пространства. Это может быть окрашенный откос, дверной или оконный проем, часть стены или даже потолок. Изумрудный, терракотовый, глубокий синий – главное, чтобы цвет резонировал с характером комнаты. Как же выбрать такой цвет? Самый простой способ – понаблюдать за тем, какой декор или текстиль уже куплен. Присмотреться, какие оттенки сочетаются в ковре или в картине. И смело переносить это сочетание в интерьер, ведь над ним уже поработал художник или дизайнер и создал гармонию. Но переносить цветовую гамму на архитектурные элементы важно в том же сочетании, но в другом качестве. Что это значит? Взять цвета из картины, но только более спокойные, приглушенные, чтобы не получилось слишком ярко, и не повторяться в цвете. Важно помнить, что цвет на окрашенном участке стены может либо усилить живопись, либо погасить ее. Поэтому всегда пробуйте, смотрите и проверяйте, как акцентная стена взаимодействует с декором или мебелью. Окрашенные в яркий цвет полки, откосы и дверные проемы сейчас на пике популярности. Но если вы не готовы к кардинальным переменам, начните с малого. Покрасьте небольшую часть стены или нишу. И помните, дома хорошо, когда он создан с душой.

0: Фана Сапаради, Джоли Текси на волне стол. Почти 6 вечера в Челябинске. Далее Никола Конте прозвучит в рубрике «Люкс Тайм» с песней «Море и песок» «Сен Сент». А сразу после в эфир будут новости, на этот раз региональные.
1: «Люкс Тайм» на радио 100.
2: Спонсор рубрики ООО «Специализированный застройщик МФК ЕХЕ».
3: Новые грани города – это вид на Сосновый Бор в историческом центре. Новые грани свободы – это своя пешеходная улица. Квартиры в жилом комплексе «Грани». Лучший момент купить перед сдачей дома.
4: Реклама. Застройщик ООО «СЗМФК ЕХЕ». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф. Не является публичной офертой. Возможны отличия характеристик объекта от представленных в рекламе. Подробности по телефону 210-55-00.
1: «Люкс Тайм».

0: City News на радио 100.
1: Это региональные новости в студии Елена Трубникова. Здравствуйте. На Восточном экономическом форуме 2026 генеральный директор Мясского автозавода «Урал» Павел Яковлев и губернатор Амурской области Василий Орлов обсудили перевод региональной спецтехники на газомоторное топливо. Приамурье активно газифицируется. На газе уже работают 7 котельных, идет перевод общественного транспорта. До 2035 года планируется открыть 24 газовые заправки. «Урал» представил линейку серийных автомобилей на сниженном природном газе. По оценке сторон, это сократит расходы на газ и снизит вредные выбросы. Также обсуждалось использование механизмов государственного частного партнерства для развития газомоторной инфраструктуры. Яковлев отметил высокий потенциал внедрения техники в ЖКХ и готовность завода участвовать в создании сервисной инфраструктуры. Стороны договорились проработать потребность региона в такой технике. В Рогаежском округе на фестивале «Челябинская область. Большая семья» губернатор Алексей Текслер вручил знак отличия «Семейное счастье» трем супружеским парам – Мурзиным, Сафиным и Булаевым. Рогаеж стал 43-м населенным пунктом из 44 запланированных в маршруте фестиваля на этот год. Глава региона отметил, что цель формата – это сделать госуслуги доступными, а жизнь в муниципалитетах комфортной. На площадке работают мобильные пункты министерств, социального фонда, налоговой службы и МФЦ. Жители могут получить консультации по здравоохранению, образованию, трудоустройству, социальной защите, ЖКХ и юридическую помощь. Особое внимание поддержке участников СВО и их семей. Участвуют Единый центр поддержки и реабилитации и Фонд «Защитники Отечества». В 2026 году фестиваль приурочен к Году единства народов России. Южноуральцы добавили более 8 тысяч чистых километров в зачет акции «Выбираю чистый воздух». В национальном парке Таганай прошел горный марафон «Забег за облака» с дистанциями 12, 30 и 42 километров, детской 500-метровкой и символическим забегом на 1 километр 178 метров. В Нагайбакском районе забег «Балканский рубеж» собрал 400 участников. Трассы от 1 километра до полумарафона и 5 километров для скандинавской ходьбы. За фото и видео с хэштегом «Выбираю чистый воздух» можно выиграть призы, а километры идут в городской зачет. И о погоде. В ближайшие сутки в Челябинске ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер юго-западный от 2 до 7 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 9 градусов, завтра днем до плюс 26. Елена Трубникова, Радио 100.
0: City News на Радио 100.

fragrant blossoms floating through the air. Love is everywhere. Радио 100. Музыкальная палитра осени. It's

0: Coldplay, Man in the Moon на Радио 100. Челябинске 18.15. Ну что ж, друзья, заканчиваем работать. Хватит на сегодня. Рабочая среда окончена. Начинается свободный вечер. И я надеюсь, что вы уже мчите под звуки музыки высшей пробы в сторону дома. В этом часе, как всегда, будет рубрика «Мировой бестселлер» назвучать. В ней Рой Орбисон, «Oh, Pretty Woman». А в Кавервилле послушаем Марселу Мангабейру «Give it to me».
1: Кавервилль. Кавервилль. На Радио 100.

0: Артефакты. Совместный проект «Радио 100» и Министерства культуры Челябинской области. Для слушателей старше 12 лет.
1: С 17 по 21 сентября Челябинск вновь станет столицей кукольного театра для взрослых. Раз в два года «Соломенный жаворонок» собирает лучшие режиссерские работы из России и зарубежья. На сценах спектакли высочайшего уровня, а в залах зрители, которые умеют ценить кукольное искусство как большую драму. Фестиваль не просто событие, а профессиональная лаборатория. Здесь обмениваются идеями режиссеры, художники и актеры, рождаются новые проекты. Его цель – сохранять и развивать театральное наследие, поддерживать молодежь и создавать среду для смелых творческих экспериментов. Афиша этого года собрала спектакли по классическим произведениям, но звучат они по-новому, свежо и дерзко. «Соломенный жаворонок» поет для тех, кто ищет в театре не развлечение, а диалог. Приходите слушать, смотреть и думать.
0: Артефакты. Совместный проект «Радио 100» и Министерства культуры Челябинской области.
2: «Радио 100». 100 FM.

0: Ванесса Вильямс, Бетча Нева на радио 100. Челябинске 18:34. Ну что, друзья, какие треки вам нравится больше всего слушать на радио 100? Про радио 100, к сожалению, статистики у меня нет, но есть другая. Сингл Эда Ширана «Азизам» стал самым прослушиваемым в ресторанах и магазинах России этим летом. Его включали 390 тысяч раз. На втором месте оказалась Ариана Гранде с хитом «Yes and», а на третьем месте Сабрина Карпентер с треком «Tears». И интересно, как это все отслеживается? Кстати говоря, это еще не все. В десятку также попали «The Fuzz» с композицией «Back from the I Started и Fly Away» в исполнении Джонатан Фридсон и Джесси Джей. Девятую позицию занимает Рон Мэй с «Country», а замыкает десятку Джастин Тимберлейк с композицией «No Angels». Ну что ж, радостно, что почти все эти исполнители звучат и на радио 100. Возможно, скоро их услышим. Ну а пока рубрика «Осенний джаз», а в ней Чет Бейкер. «Autumn in New York».
1: Осенний джаз на радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: Долой летнюю пыль! Только в сентябре в химчистке «Диана» скидка аж 20% на химчистку ковров и домашнего текстиля.
2: «Диана».
1: Подробности на сайте diana74.ru.
3: Радио 100. Музыка высшей пробы. Роскошный джаз, расслабляющий лаунж, стильные хиты. Слушайте на 100FM, на сайте radio100fm.ru и с помощью голосового ассистента Яндекса Алиса.
4: Для детей старше 12 лет.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Мировые шедевры на Радио 100.
1: Программа для слушателей старше 12 лет.
2: Прообразом первой работы Фаберже стало яйцо из датской королевской сокровищницы. В 18 веке в Дании изготавливали ювелирные пасхальные яйца с курочкой-сюрпризом внутри. По принципу матрешки в курочке хранилась корона. Император Александр III подарил супруге Марии Федоровне, бывшей датской принцессе Дагмар, аналог работы Карла Фаберже. Этот подарок и послужил основой целой коллекции. Принимаясь за работу, Карл Фаберже должен был придерживаться формы яйца, содержимое связать с жизнью царской семьи и не допускать самоповторов. Император в нетерпении интересовался сюжетом новой работы, на что ювелир всегда отвечал: «Ваше Величество будет довольно». Всего было сделано 71 яйцо, более 50 императорские. И каждый сюрприз – чудо в миниатюре. Самый знаменитый – это точная копия кареты коронации Николая II. Самые неожиданные – маникюрный набор и карта империи с Транссибирской магистралью. После смерти Александра III его преемник Николай II продолжил традицию отца. Теперь подарки работы Фаберже получали две венценосные дамы – супруга и мать императора. Лишь один подарок – георгиевское яйцо – Мария Федоровна смогла вывести в 1918 году, уезжая из России в Данию. В ювелирной работе использовались не только благородные металлы. В предреволюционные годы многие мастера фирмы Фаберже отправились на фронт. И в тяжелые для страны времена Александра Федоровна получила в подарок яйцо военное стальное, а в 1917-м для Марии Федоровны было изготовлено яйцо из карельской березы. Знак двуглавого орла, клеймо Фаберже, придает ювелирным яйцам художественную ценность и добавляет к рыночной стоимости дополнительные нули. Работать под Фаберже пытались многие, и в конце 20 века в Нью-Йорке даже состоялась выставка подделок. Подлинные же работы есть в коллекции 5 стран – России, Америки, Великобритании, Монако и Швейцарии. Самая большая в мире коллекция яиц сейчас находится в Санкт-Петербурге, в музее Фаберже, вторая по размерам в Оружейной палате. Еще по одному в экспозиции Эрмитажа и Минералогического музея, где находится еще 8 императорских подарков, до сих пор неизвестно.
0: Мировые шедевры на Радио 100.

0: Даррен Хейс, Strange Relationship на Радио 100. Почти 7 вечера в Южноуральской столице. Друзья, на этом я уже Дева с вами прощаюсь. До завтра. Кстати говоря, в этот четверг буду ждать вас уже с самого утра здесь, на волне 100. В 7 часов будем просыпаться вместе под звуки любимой музыки. Так что долго не спите. А как проснетесь, сразу настраивайтесь на нашу волну. Ну а пока оставляю вас наедине с музыкой. И в рубрике Lux Time Heather Nova прозвучит Gloomy Sunday.
1: Люкс Тайм на радио 100.

0: City News на радио 100.
1: Это региональные новости в студии Елена Трубникова. Здравствуйте. До 8 ноября 2026 года жители Челябинской области могут проголосовать за населенные пункты, куда в следующем году в первую очередь проведут мобильный интернет. Голосование проводит Минцифры Российской Федерации. Участвуют совершеннолетние граждане, но голосовать можно только за пункт в регионе своей постоянной регистрации. Способы – через госуслуги или письмом в Минцифры с указанием ФИО, адрес регистрации и название населенного пункта. Письмо может быть коллективным. Голос каждого подписавшегося учтут. Мера входит в программу устранения цифрового неравенства национального проекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства». Ранее область получила награду за развитие опорных населенных пунктов, включая широкополосный интернет. Челябинская область продолжает принимать спартакиаду народов России с 9 по 10 сентября под Миасом «Маунтинбайк Кросс Кантри». С 15 по 16 сентября в Челябинске пройдут соревнования по тэквондо. В велоспорте регион представят копейчане, включая многократную чемпионку России Кристину Ильину. В тэквондо разыграют 8 комплектов медалей, от области выступят 15 спортсменов, в том числе чемпионка Европы Маргарита Близнякова. Спартакиаду принимают 7 регионов. Ранее в Челябинске прошли бокс и легкая атлетика, в Магнитогорске – дзюдо, в Кременкуле – пятиборье. Итоги южноуральцев – 5 медалей в боксе, 2 в дзюдо, 6 в легкой атлетике. Председатель Олимпийского комитета Михаил Дегтярев вручил спортсменам знаки «Мастера спорта России». В Челябинске продажи дофаминовых букетов за год выросли в 1,5 раза, особенно в августе. Средняя цена – 1700 рублей. Это яркие композиции из цветов разных форм и оттенков. Лидерами роста стали гладиолусы, лилии, гортензии, пионы и розы. Рынок переориентируется на яркие и экспрессивные букеты. И о погоде. В ближайшие сутки в Челябинске ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер юго-западный от 2 до 7 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 9 градусов, завтра днем до плюс 26. Елена Трубникова, Радио 100.
0: City News на Радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: Помните, вы хотели начать новую жизнь? Вставать вместе с солнцем? Ежедневно бегать? Перейти на паровые овощи? Стать более терпеливыми и ощутить безусловную любовь? Оказалось, все, что для этого нужно – завести ребенка, потому что дети меняют нас к лучшему. Узнайте о мерах поддержки семей с детьми на сайте nationalnyproekty.rf. Национальные проекты России.

0: единый день голосования 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Узнайте, какие выборы проходят в вашем регионе на сайте ЦИК России или по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
1: Реклама на радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Мировой бестселлер на Радио 100.
1: Спонсор рубрики ПАО «Челябинвестбанк».
2: Я изучил все доступные варианты ипотеки. Выгодные условия в «Челябинвестбанке». Смотрите сами. Низкая процентная ставка, удобные сроки погашения и ежемесячный платеж по силам. Рекомендую. И да, в банке все объясняют понятно, по шагам, по-человечески. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Реклама ПАО «Челябинвестбанк».
0: Мировой бестселлер.

0: «Артефакты». Совместный проект «Радио 100» и Министерства культуры Челябинской области. Для слушателей старше 12 лет.
1: С 17 по 21 сентября Челябинск в 10-й раз встретит соломенный «Жаворонок». Единственный в России фестиваль, где куклы говорят на языке взрослой драмы. В юбилейной афише 18 спектаклей из 9 городов. Фестиваль представляет в своей афише постановки с острыми темами, новаторской формой и современной интонацией. Лауреатов определят в 5 номинациях. Лучший спектакль, режиссура, актерские работы и приз критиков, а победителей ждут статуэтки из Каслинского литья. Состав жюри – звезды театрального мира – Борис Константинов, Нияз Игламов, Яна Тумина и Светлана Рыбина. Театральные критики в течение всего фестиваля смотрят спектакли, проводят открытые обсуждения и творческие встречи.
0: «Артефакты» – совместный проект «Радио 100» и Министерства культуры Челябинской области.
2: «Радио 100».

0: Реклама на Радио 100.
1: Служба по контракту в Вооруженных силах Российской Федерации. Единовременная выплата 3 миллиона рублей. Доход за первый год 6 миллионов рублей. Расширенные меры поддержки и социальные гарантии. Подробности на сайте поконтракту.рф и по телефонам 8 912 081 2795 и 8 982 356 9653. Присоединяйся к своим.
2: Возраст для заключения контракта – лица, достигшие 18 лет.
1: Радио 100. Музыка высшей пробы. Роскошный джаз. Расслабляющий лаунж. Стильные хиты. Слушайте на 100FM, на сайте radio100fm.ru и с помощью голосового ассистента Яндекса Алиса.
2: Для детей старше 12 лет.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: «Юкс-тайм» на радио 100.
1: Спонсор рубрики ООО «Специализированный застройщик МФК ЕХЕМ».
2: Новые грани города – это вид на Сосновый Бор в историческом центре. Новые грани свободы – это своя пешеходная улица. Квартиры в жилом комплексе «Грани». Лучший момент купить перед сдачей дома.
3: Реклама. Застройщик ООО «СЗ МФК ЕХЕ». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф. Не является публичной.

0: Good News на Радио 100.
1: Это мировые новости в студии Елена Трубникова. Здравствуйте. Таганский суд Москвы оштрафовал мессенджер Telegram на 11,5 миллионов рублей за 3 публикации запрещенной информации. Нарушения касались недостоверных данных, в том числе о действиях армии России. Совокупные долги мессенджера по неоплаченным штрафам превысили 38 миллионов рублей. Также суд оштрафовал Google на 7,5 миллионов рублей за 2 публикации, Pinterest на 7 миллионов, а Apple на 3,5 миллиона рублей. В Кабмине заявили об усилении работы по обеспечению безопасности нефтеперерабатывающих заводов за последние месяцы с учетом участившихся атак ВСУ. По словам вице-премьера Александра Новака, бизнес взаимодействует с Минобороны и Росгвардией. Нефтяные компании выделяют средства на защиту заводов. Новак отметил, что российские НПЗ сейчас защищены лучше, чем в Арабских Эмиратах. Власти также сдвинули летние ремонты заводов на более поздние сроки для роста производства. Случаев перевода энергообъектов на внешнее управление из-за необеспечения безопасности пока нет. На Восточно-экономическом форуме подписали соглашение о стратегическом партнерстве между правительством Якутии, Сбербанком и студией «Союзмультфильм». Проект предполагает создание в регионе школы анимации для детей, молодежи и профильных специалистов. Местные художники, сценаристы и дизайнеры смогут участвовать в мультимедийных и цифровых проектах студии. Это создаст новые профессиональные траектории и поможет удержать таланты. Стороны также договорились интегрировать образы «Союзмультфильма» в мастер-планы и дизайн коды территории республики. Авито с 1 сентября начал в тестовом режиме принимать цифровой рубль наравне с другими способами оплаты. Об этом сообщили в пресс-службе компании. Внедрение цифрового рубля станет еще одной возможностью безопасной и удобной оплаты. Кроме того, с сентября через Авито кошелек можно расплачиваться за покупки по системе быстрых платежей, как онлайн, так и в магазинах, на заправках и в других торговых точках. И о погоде. В ближайшие сутки в Челябинске ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер юго-западный от 2 до 7 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 9 градусов, завтра днем до плюс 26. Елена Трубникова, Радио 100.
0: World News на Радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: В Челябинской области идет набор в отряд «Барс» для защиты критически важных объектов на территории региона. Предусмотрены ежемесячные выплаты за пребывание в резерве, своевременные выплаты за участие в сборовых мероприятиях. Для вступления необходимо обратиться в военкомат по месту жительства с паспортом и военным билетом. Возраст для заключения контракта – лица, достигшие 18 лет.

0: Радиоканал «Радио 100» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Челябинской области. Регистрационный номер ЭЛ номер ТУ 74-013-72. Радиоканал для слушателей старше 12 лет.
1: Реклама на «Радио 100». Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91. «Радио 100». 100 FM. The autumn leaves.

0: Выборы депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации.
1: Я устала. Разрываюсь между домом и работой, чтобы обеспечить своим детям достойное будущее.
2: Я оставил родителей и переехал в большой город, потому что дома нет ни работы, ни перспектив.
3: Я занимаюсь бизнесом вопреки всему. Я не прошу помощи у государства. Просто не мешайте делать свое дело.
4: Я обеспечиваю порядок и безопасность в стране, а в ответ не получаю от государства обещанного.
5: Мы все это слышим и знаем, что делать. Выбери ЛДПР. Спаси Россию.
6: 5 лет назад в Госдуму пришли новые люди.
7: Мы добились пересдачи ЕГЭ. Защитили микропредприятия и айтишников от роста налогов. Приняли 230 хороших законов.
6: И главное, показали, политика может быть с доверием и уважением к людям.
8: Медицина – это не услуга. Это помощь людям. И это обязанность государства. Сильным работу, слабым заботу.
9: Валерий Гартунг. Партия «Справедливая Россия».
0: Выборы 2026.
10: Радио 100.

0: «Артефакты». Совместный проект «Радио 100» и Министерства культуры Челябинской области. Для слушателей старше 12 лет.
1: Раз в два года Челябинск становится центром кукольного искусства для взрослых. «Соломенный жаворонок» собирает лучшие спектакли со всей страны. И это единственный в России фестиваль, где куклы говорят на языке большой драмы. В этом году хозяин фестиваля представит две премьеры. Актеры. Спектакль о провинциальных артистах дореволюционной России, чьим трудом подготовлен триумф русского театра. И «Балаганчик» – мистическая история о Пьеро и Орликине, ищущих свой вечно ускользающий идеал. «Соломенный жаворонок» поет для тех, кто умеет слушать между строк. Встречаемся на фестивале с 17 по 21 сентября.
0: «Артефакты» – совместный проект «Радио 100» и Министерства культуры Челябинской области.
2: Радио 100.

0: Радіо 100.
1: Autumn in New York.
0: 100 FM.
1: Why does it seem so inviting?

0: Цифровой бестселлер на Радио 100.
1: Спонсор рубрики ПАО «Челябинвестбанк».
2: Я изучил все доступные варианты ипотеки. Выгодные условия в «Челябинвестбанке». Смотрите сами. Низкая процентная ставка, удобные сроки погашения и ежемесячный платеж по силам. Рекомендую. И да, в банке все объясняют понятно, по шагам, по-человечески. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Реклама ПАО «Челябинвестбанк».
0: Мировой бестселлер.

Радио 100. 100% комфорта.

entrer dans la lumière comme un insecte fou. Respirer.

0: Выборы депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации.
1: Я устала. Разрываюсь между домом и работой, чтобы обеспечить своим детям достойное будущее.
2: Я оставил родителей и переехал в большой город, потому что дома нет ни работы, ни перспектив.
3: Я занимаюсь бизнесом вопреки всему. Я не прошу помощи у государства. Просто не мешайте делать свое дело.
4: Я обеспечиваю порядок и безопасность в стране, а в ответ не получаю от государства обещанного.
5: Мы все это слышим и знаем, что делать. Выбери ЛДПР. Спаси Россию.
1: Я устала. Разрываюсь между домом и работой, чтобы обеспечить своим детям достойное будущее.
2: Я оставил родителей и переехал в большой город, потому что дома нет ни работы, ни перспектив.
3: Я занимаюсь бизнесом вопреки всему. Я не прошу помощи у государства. Просто не мешайте делать свое дело.
4: Я обеспечиваю порядок и безопасность в стране, а в ответ не получаю от государства обещанного.
5: Мы все это слышим и знаем, что делать. Выбери ЛДПР. Спаси Россию.
6: России нужен мир. Если вы устали от происходящего, голосуйте за Ярослава Щербакова, кандидата от партии «Яблоко». За прекращение огня, сохранение жизней, уважения и достоинства. За Россию, свободную от цензуры и политических репрессий. России нужен мир. Если вы устали от происходящего, голосуйте за Ярослава Щербакова, кандидата от партии «Яблоко». За прекращение огня, сохранение жизней, уважения и достоинства. За Россию, свободную от цензуры и политических репрессий.
7: 5 лет назад в Госдуму пришли новые люди. Нас было 15. Достаточно, чтобы изменить многое.
8: Мы добились пересдачи ЕГЭ. Защитили микропредприятия и айтишников от роста налогов. Приняли 230 хороших законов.
7: И главное, показали, политика может быть другой. С доверием и уважением к людям.
8: Потому что люди важнее любых ограничений.
7: Люди для нас вообще прежде всего.
0: Выборы 2026.
9: Радио 100.

0: Люкс Тайм на радио 100.
1: Спонсор рубрики ООО «Специализированный застройщик МФК ЕХЕМ».
2: Новые грани города – это вид на Сосновый Бор в историческом центре. Новые грани свободы – это своя пешеходная улица. Квартиры в жилом комплексе «Грани». Лучший момент купить перед сдачей дома.
3: Реклама. Застройщик ООО «СМФК ЕХЕ». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф. Не является публичной офертой. Возможны отличия характеристик объекта от представленных в рекламе. Подробности по телефону 210-55-00.
0: Люкс Тайм.

0: Выборы депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации.
1: Партия пенсионеров за новый состав Думы. Против договорников на выборах. Степан Фирстов. Партия пенсионеров. Смотрите дебаты. Партия пенсионеров против договорников на выборах. Против продажи мандатов. Степан Фирстов. Партия пенсионеров. Смотрите дебаты. Партия пенсионеров против засидевшихся депутатов. Против продажи мандатов. Степан Фирстов. Партия пенсионеров. Смотрите дебаты.
2: Мы живем в великой стране. У нас есть все. Героическая история, талантливый народ, богатейшие недра. Нет их справедливого распределения. Давайте коротим жалеющих на войне олигархов. Давайте построим достойную жизнь трудового народа. Для этого нужен социализм. Социализм – это значит дышать полной грудью. Человек праве жить, а не выживать.
3: За КПРФ. Номер 8 в избирательном бюллетене.
2: Человек это звучит гордо. Максим Горький сказал эти слова с большой болью и надеждой. Люди в России страдали от бедности, несправедливости, долгов, штрафов, запретов. Сегодня на трудовой народ снова обрушились те же беды и болячки. Так не годится. КПРФ это исправит мирно и энергично. Человек должен жить, а не выживать.
3: За социализм. За КПРФ. Номер 8 в избирательном бюллетене.
4: Медицина – это не услуга. Это помощь людям. И это обязанность государства. Сильным работу, слабым – заботу.
5: Валерий Гартунг. Партия «Справедливая Россия».
4: Пенсия – это не подачка. Это долг государства перед гражданином за многолетний труд. Ошибки в начислении пенсии недопустимы. Сильным работу, слабым – заботу.
5: Валерий Гартунг. Партия «Справедливая Россия».
0: Выборы 2026.
6: Радио 100.

0: Твой бестселлер на Радио 100.
1: Спонсор рубрики ПАО «Челябинвестбанк».
2: Я изучил все доступные варианты ипотеки. Выгодные условия в «Челябинвестбанке». Смотрите сами. Низкая процентная ставка, удобные сроки погашения и ежемесячный платеж по силам. Рекомендую. И да, в банке все объясняют понятно, по шагам, по-человечески. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Реклама ПАО «Челябинвестбанк».
0: Мировой бестселлер.

0: Люкс Тайм на радио 100.
1: Спонсор рубрики ООО «Специализированный застройщик МФК ЕХЕ».
2: Новые грани города – это вид на Сосновый Бор в историческом центре. Новые грани свободы – это своя пешеходная улица. Квартиры в жилом комплексе «Грани». Лучший момент купить перед сдачей дома.
3: Реклама. Застройщик ООО «СЗМ ФК ЕХЕ». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф. Не является публичной офертой. Возможны отличия характеристик объекта от представленных в рекламе. Подробности по телефону 210-55-00.
0: «Люкс Тайм».

0: Мировой бестселлер на Радио 100.
1: Спонсор рубрики ПАО «Челябинвестбанк».
2: Я изучил все доступные варианты ипотеки. Выгодные условия в «Челябинвестбанке». Смотрите сами. Низкая процентная ставка, удобные сроки погашения и ежемесячный платеж по силам. Рекомендую. И да, в банке все объясняют понятно, по шагам, по-человечески. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Реклама ПАО «Челябинвестбанк».
0: «Мировой бестселлер».

0: «Люкс-тайм» на радио 100.
1: Спонсор рубрики ООО «Специализированный застройщик МФК Яхем».
2: Новые грани города – это вид на Сосновый Бор в историческом центре. Новые грани свободы – это своя пешеходная улица. Квартиры в жилом комплексе «Грани». Лучший момент купить перед сдачей дома.
3: Реклама. Застройщик ООО «СЗМФК Яхе». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф. Не является публичной офертой. Возможны отличия характеристик объекта от представленных в рекламе. Подробности по телефону 210-55-00.
0: «Люкс-тайм».

0: Цифровой бестселлер на Радио 100.
1: Спонсор рубрики ПАО «Челябинвестбанк».
2: Я изучил все доступные варианты ипотеки. Выгодные условия в «Челябинвестбанке». Смотрите сами. Низкая процентная ставка, удобные сроки погашения и ежемесячный платеж по силам. Рекомендую. И да, в банке все объясняют понятно, по шагам, по-человечески. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Реклама ПАО «Челябинвестбанк».
0: Мировой бестселлер.

0: Люкс Тайм на радио 100.
1: Спонсор рубрики ООО «Специализированный застройщик МФК ЕХЕМ».
2: Новые грани города – это вид на Сосновый Бор в историческом центре. Новые грани свободы – это своя пешеходная улица. Квартиры в жилом комплексе «Грани». Лучший момент купить перед сдачей дома.

Радіо 100. Радіо 100. 100 FM. 100 FM.

Un souffrant d'itchi.